3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: В эфире 3-2 Радио с информацией о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41. ИП «Осадов». По данным сервиса «Яндекс.Погода», утром до плюс 23. Пасмурно, ветер восточный до 10 метров в секунду. Атмосферное давление около 747 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

Это стресс. Это

0: 4 часа.
1: 3-2 радио. Новости.
2: С обзором спортивных событий в эфире Александр Карпов. Физкульт-привет. Футбольный клуб «Динамо» Брянск

0: таким образом двукратным чемпионом мира. Со словами поздравления к победителю обратился временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук. Глава региона отметил это выдающееся достижение и пожелал Александру Горохову спортивных успехов и новых ярких поединков. Дворец единоборств имени Артема Осипенко в Брянске стал площадкой проведения международного турнира брянской организации «Динамо» по боксу среди сотрудников силовых ведомств. На главной областной крытой площадке проходят 5-е юбилейные соревнования. Они посвящены 81-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. На ринг вышли боксеры из Брянской области и других российских регионов, а также Братской Белоруссии. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, турнир – это не только поединки, но и общение, обмен опытом, а также дружба и знакомство. Глава региона пожелал участникам соревнований честной победы, новых спортивных свершений и победы сильнейших. В Астане, Республике Казахстан, состоялся международный турнир группы «Б» по фигурному катанию на коньках. Участие в состязаниях приняла юная брянская фигуристка Ольга Паршикова. Наша землячка в ходе выступлений смогла завоевать золотую медаль состязаний. Брянцы завоевали серебро первенства Центрального федерального округа по спортивной борьбе грэплинг в Коврове Владимирской области. За победу боролись 540 участников, чемпионы из 17 регионов страны. Поборов сильнейших спортсменов из других регионов, в финал масштабных соревнований вышли два брянских борца – Рустам Кирилюк и Антон Захаров. В финале в условиях жесточайшей конкуренции брянские спортсмены завоевали серебряные медали. Тем самым наши ребята забрали путевки на первенство России, которое пройдет 24 июня в Уфе, и выполнили норматив кандидатам мастера спорта. Эти соревнования еще раз показали, школа борьбы Семена Зинцова работает в правильном направлении, ведь уже в третий раз его воспитанники становятся участниками первенства России. В Старом Осколе Белгородской области состоялись российские соревнования по вольной борьбе среди юношей. В состязаниях приняли участие более 160 спортсменов из 12 российских регионов. Брянцы завоевали 5 бронзовых и 1 серебряную медаль. На третью ступень пьедестала почета поднялись Артем Рогожин, Ярослав Верховилов, Ашот Минисян, Родион Родин и Богдан Гуменский. Серебряная медаль у Александра Шатеева. Брянцы завоевали медали соревнований первенства России по спорту лиц с поражениями опорно-двигательного аппарата и спорту слепых, прошедших в Чувашии. Золото в метании копья досталось Сергею Дмитракову, в метании диска Матвею Зиновьеву. Вторыми стали Егор Алдушенков и Анна Голанова в метании диска. Бронзу в соревновании завоевала Алина Скалозуб в толкании ядра. Сегодня четверг, в эфир 3.2 радио по традиции выйдет подкаст программа «Спортивный четверг». Нашими гостями станут Владимир Литвинов, человек, чье имя прочно связано с развитием бодибилдинга в Брянской области. Тренер высшей категории, судья всероссийского международного уровня, поделится опытом и ответит на вопросы. Также в студии 3.2 радио будет Диана Беляева, яркая звезда бодибилдинга, не раз поднимавшаяся на пьедесталы почета. Девушка расскажет о своем пути и мотивации. Кроме того, в эфире отметится и Денис Зацепин, мастер спорта по пауэрлифтингу и победитель Кубка Брянской области по бодибилдингу. Он раскроет секреты силы и альтернативного диетического питания. Спортивный четверг стартует в 17 часов после автомобильной рубрики. Посмотреть прямую трансляцию из нашей студии вы сможете в группе 3.2 радио ВКонтакте. Еще больше о спортивных событиях вы узнаете из наших следующих обзоров. А пока будьте здоровы, занимайтесь спортом и, разумеется, услышимся. Александр Карпов, до встречи в эфире.
1: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ-32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: 72-41-41. ИП «Осадов». По данным сервиса «Яндекс.Погода», утром до плюс 23. Пасмурно, ветер восточный до 10 метров в секунду. Атмосферное давление около 747 миллиметров ртутного столба.
1: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

путь. Это страсть. Страсть. Это

видел явь во сне и видел сны наяву. У меня есть только эта жизнь, я ею и живу. Стараюсь

когда презрели Бога. Я давно хотел об этом сказать, хоть понимаю в этом не очень-то много. Мы все здесь тащим свои лямки, уже за возможность большое спасибо. Быть живым самое интересное из случившегося со мной когда-либо. Конечно, я чего-то не знаю, не помню, и хорошо, тем ценнее каждый миг. С мига, когда я выдал этому миру самый первый свой крик. И с той поры кричал о многом, о разном, стремясь выше, подобно стеблю, но не теряя корней, сочиняя песни для тех, кто топчет землю.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

пульс. Это страсть. Страсть. Это...

0: 3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: В эфире 3-2 радио с информацией о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41. ИП «Осадов». По данным сервиса «Яндекс.Погода», утром до плюс 23. Пасмурно, ветер восточный до 10 метров в секунду. Атмосферное давление около 747 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

пульс. Это страсть. Страсть. Это...

0: по радио.
1: Сидел в гостях я у соседа, свеча горела на столе.

0: 6 утра.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Промышленное производство Брянской области успешно развивается и модернизируется. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, потенциал совместного российско-белорусского предприятия «Брянск-Сельмаш» свидетельствует об успешной международной интеграции. Напомню, оно специализируется на выпуске зерноуборочной, кормоуборочной, посевной и мульчирующей техники. В прошлом году в сотрудничестве с Минпромторгом России был реализован проект по разработке и производству селекционного комбайна. Уже проведены испытания и получены сертификаты на производство. Как сообщил Егор Ковальчук, техника «Брянск-Сельмаш» почти на 89% состоит из отечественных комплектующих. Предприятие активно участвует в программах федерального и регионального субсидирования. При этом, по словам главы региона, необходимо открывать и новые возможности, участвуя в различных выставках, крупнейшая из которых это «Иннопром», которая пройдет в Екатеринбурге в июле, где будет представлен «Брянск-Сельмаш» с целью демонстрации линейки брянской продукции и укрепления производственных контактов. В Брянской области реализуется масштабная работа по модернизации системы здравоохранения. Так, новое оборудование для восстановления после инсультов получили специалисты Выгинской центральной районной больницы. 18 новых аппаратов для восстановления двигательной активности поступили в рамках национального проекта «Продолжительная активная жизнь в отделении реабилитации». Кроме постинсультного восстановления, новые аппараты помогут вернуть еще и движение конечностей после замены пораженного сустава на искусственный. Ранее сообщалось, региональный бюджет в нынешнем году по данным направлениям составит около 115 миллиардов рублей. Дополнительные средства в размере 2 миллиардов рублей направят на государственную реализацию программы «Социальная и демографическая политика Брянской области». Еще порядка 1,5 миллиардов на реализацию программы развития физической культуры и спорта. Около 810 миллионов рублей на государственную программу развития здравоохранения. Европейцы исключены из переговорного процесса между Москвой, Киевом и Вашингтоном. Это принципиальная позиция России и Соединенных Штатов, в отличие от Украины, которая все время пытается спрятаться за спинами европейских союзников. Как отмечают военные аналитики, финансирование Киева выгодно только трансатлантической олигархии и военно-промышленному комплексу Запада. В целом же Европа утратила влияние на конфликт на Украине и не знает, как привести Киев к победе. В связи с этим им ничего не остается, кроме как финансировать украинскую армию, чтобы та могла продержаться еще какое-то время. Напомню, ранее Владимир Путин выразил твердую убеждения, народ Украины для Запада и их прислуги в Киеве – расходный материал. Как заявил президент, людей на Украине готовили на заклание, при этом ответственность за разжигание конфликта и жертвы лежат на Западе и киевском режиме. Лимит сверхурочной работы в России вырастет в 2 раза до 240 часов в год. Сейчас максимальный порог не более 120 часов в год. Работник может выполнять сверхурочную работу только при согласии, причем за переработки предусматривается единый порядок оплаты труда. Первые 2 часа платят в 1,5-кратном размере, последующие часы в 2-кратном. Начиная со 121 часа, начинается двойная оплата за каждый час. Чтобы предотвращать чрезвычайные ситуации, снимается запрет на отзывы из отпуска работников, занятых на опасных и вредных производствах. Кроме того, теперь четко обозначены сроки, за которые работодатели должны установить работнику неполное рабочее время. Все эти изменения в трудовом законодательстве вступят в силу с 1 сентября этого года. Официальный курс американского доллара – 70 рублей 95 копеек. Курс единой европейской валюты – 81 рубль 98 копеек. Сегодня в дневные часы синоптики прогнозируют в Брянске около 28 градусов. Атмосферное давление – 746 миллиметров ртутного столба. Ветер восточный – от 4 до 6 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.

0: Реклама.
1: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно. Автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино. А у каждого ребенка автокресло быть должно.
2: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
3: При поддержке госавтоинспекции МВД России.
0: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 3-2 радио.
1: Хочешь общения?
0: Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
2: Реклама.
3: Уважаемый водитель, мы рады приветствовать вас на борту автомобиля. Напоминаем о правилах безопасности. Не отвечайте на звонки и сообщения и освободитесь от социальных сетей. Желаем приятной поездки.
4: Настройтесь на автомобильный режим. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
5: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: В эфире 3.2 радио с информацией о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41. ИП «Осадов». По данным сервиса Яндекс.Погода, утром до плюс 23. Пасмурно, ветер восточный до 10 метров в секунду. Атмосферное давление около 747 миллиметров ртутного столба.
1: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: Братья наши меньшие и большие истории. Об этом программа Екатерины Зойдиной «Дай лапу». Смотрите на Брянской губернии по субботам в 11:00.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Реклама. Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Shell» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Shell».
3: И все же, Штирлиц, скажите, почему вы не попытались оторваться от наших людей?
4: Видите ли, Мюллер, так сложилась ситуация. Асфальт схватил сейсморазью, обзор перекрывала фура, а скорость была на пределе допустимой. Я принял решение не рисковать и оказаться у вас в гостях.
5: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
6: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: едешь на работу и слушаешь 3-2 радио. В Брянске 7 утра.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Уникальные производственные площадки реализуют масштабные проекты в Брянской области. В их числе завод «Терматрон» – предприятие, не имеющее аналогов, которое производит стрелочный электропривод для скоростных железных дорог. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, на пути следования «Сапсана» между Москвой и Санкт-Петербургом используется только это оборудование. 95% аналогичных систем всего Содружества независимых государств оснащены шлагбаумами, которые производятся в Брянске. В числе новых разработок – трамвайный стрелочный электропривод, аналог австрийского, который поставляется вместе с системой управления. Напомню, ранее завод «Терматрон» приобрел Гомельский электромеханический завод, после чего появилась возможность включить его производственный контур для выпуска более конкурентной и востребованной продукции, благодаря чему удалось достичь оптимальной цены, а также условий качества. Егор Ковальчук подчеркнул, в настоящее время завод активно использует меры государственной поддержки, благодаря чему по программе Минпромторга с помощью Фонда развития промышленности на 90% обновлено станочное оборудование. Комплексная работа по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог в Брянской области реализуется во всех муниципалитетах. Так, в областном центре начали укладку выравнивающего слоя асфальта на улице Советской. Отмечается, на данном участке срезан старый асфальт, а также выполнена корректировка по высоте около 80 объектов, в числе которых выравнивание люков. Напомню, ранее сообщалось, на пустыре около роддома будет организована новая муниципальная автопарковка. Над всеми пешеходными переходами улицы Советской установят дополнительные светодиодные светильники. Обновят тротуары, на которых уложат новый асфальт, и заменят старую плитку. Всего порядка 500 километров автомобильных дорог отремонтируют в Брянской области в нынешнем году. Согласно плану реализуемых задач, только в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» будут приведены в нормативное состояние свыше 150 километров трасс и один мост, а также начнется поэтапный капремонт еще 3 мостовых переправ. Россия и Китай преследуют общую цель – процветание и благополучие своих народов, поэтому их отношения не раз успешно проходили испытания на прочность и устойчивость, заявил Владимир Путин. По словам президента, Россия сегодня является одним из крупнейших экспортеров нефти и природного газа, включая сжиженный природный газ и угля в Китайскую Народную Республику. Также, как отметил российский лидер, страны прорабатывают укрепление партнерства в сфере критически важных элементов и металлов для более широкого внедрения зеленых технологий. Президент Китайской Народной Республики Су подчеркнул, урон, нанесенный односторонними действиями и гегемонией, до сих пор оказывает влияние на весь мир. Он переживает серьезные изменения и рискует вновь вернуться к закону джунглей. Несмотря на все вызовы современности, Москва и Пекин на протяжении многих лет придерживаются принципов неприсоединения к блокам. Они и сейчас, когда их двусторонние отношения поднялись на новую высоту, должны быть стратегическим оплотом друг друга. Со следующего года ИНН станет обязательным для всех банковских счетов россиян. Новые правила коснутся не только вкладов, которые будут открывать после вступления изменений в силу, но и уже действующих счетов. Отмечается, данная мера необходима для более прозрачного учета денежных поступлений и расходов. Таким образом, через ИНН будет проще отслеживать реальные доходы граждан с помощью цифровых технологий. При этом россиянам, скорее всего, не придется самим обновлять данные. Банки смогут сделать это на основе информации Федеральной налоговой службы. Согласно профильным данным, часть заработков работающих россиян все еще остается в сером секторе. Официальный курс американского доллара – 70 рублей 95 копеек. Курс единой европейской валюты – 81 рубль 98 копеек. Сегодня в дневные часы синоптики прогнозируют в Брянске около 28 градусов. Атмосферное давление – 746 миллиметров ртутного столба. Ветер восточный – от 4 до 6 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.

нужна твоя жизнь, не нужна твоя смерть. Охотники рядом, если будут стрелять, ты отвернись, чтобы не встретиться взглядом.

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама.
1: Все о дизайне интерьеров в программе «Дома лучше». Ольга Погодаева поделится секретами, как обустроить жилье красиво, уютно и разумно. Каждый четверг в 10 утра на 3.2 радио. Прямая трансляция в официальной группе ВК.
2: Водитель, скажите, а кондиционер работает? А без маски можно? А какая следующая остановка? Ой!
3: Какими бы важными ни были вопросы, задайте их водителю в конце поездки. Безопасность на дороге зависит от вас. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 4832.

пульс. Это страсть. Страсть. Это...

0: Реклама. Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
1: Хотите быть в курсе спортивных событий Брянска? Слушайте «Спортивный четверг» на 3.2 радио в колонке «Алиса» или смотрите прямой эфир из студии в официальной группе ВК. Еженедельно в 17.00 в гостях спортсмены, тренеры, эксперты, ведущие Кирилл Пухляков и Антон Запорожец. Задавайте вопросы на сайте 3.2radio.ru или в чате прямой трансляции. «Спортивный четверг». Держим руку на пульсе.
2: Ученые подсчитали, что один поворот головы водителя на скорости 100 км в час – это потерянные 3 секунды и почти 100 метров пути вслепую. Пешеход может оказаться ближе, чем вы думаете. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
3: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 4832.

0: 87 и 9 FM. Твое радио. Твоего города. Три-два радио. В городе партизанской славы 8 часов.
1: Три-два радио. Новости.
2: 3.2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Промышленное производство Брянской области успешно развивается и модернизируется. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, потенциал совместного российско-белорусского предприятия «Брянск-Сельмаш» свидетельствует об успешной международной интеграции. Напомню, оно специализируется на выпуске зерноуборочной, кормоуборочной, посевной и мульчирующей техники. В прошлом году в сотрудничестве с Минпромторгом России был реализован проект по разработке и производству селекционного комбайна. Уже проведены испытания и получены сертификаты на производство. Как сообщил Егор Ковальчук, техника «Брянск-Сельмаш» почти на 89% состоит из отечественных комплектующих. Предприятие активно участвует в программах федерального и регионального субсидирования. При этом, по словам главы региона, необходимо открывать и новые возможности, участвуя в различных выставках, крупнейшая из которых это «Иннопром», которая пройдет в Екатеринбурге в июле, где будет представлен «Брянск-Сельмаш» с целью демонстрации линейки брянской продукции и укрепления производственных контактов. В Брянской области реализуется масштабная работа по модернизации системы здравоохранения. Так, новое оборудование для восстановления после инсультов получили специалисты Выгинской центральной районной больницы. 18 новых аппаратов для восстановления двигательной активности поступили в рамках национального проекта «Продолжительная активная жизнь в отделении реабилитации». Кроме постинсультного восстановления, новые аппараты помогут вернуть еще и движение конечностей после замены пораженного сустава на искусственный. Ранее сообщалось, региональный бюджет в нынешнем году по данным направлениям составит около 115 миллиардов рублей. Дополнительные средства в размере 2 миллиардов рублей направят на государственную реализацию программы «Социальная и демографическая политика Брянской области». Еще порядка 1,5 миллиардов на реализацию программы развития физической культуры и спорта. Около 810 миллионов рублей на государственную программу развития здравоохранения. Европейцы исключены из переговорного процесса между Москвой, Киевом и Вашингтоном. Это принципиальная позиция России и Соединенных Штатов, в отличие от Украины, которая все время пытается спрятаться за спинами европейских союзников. Как отмечают военные аналитики, финансирование Киева выгодно только трансатлантической олигархии и военно-промышленному комплексу Запада. В целом же Европа утратила влияние на конфликт на Украине и не знает, как привести Киев к победе. В связи с этим ничего не остается, кроме как финансировать украинскую армию, чтобы та могла продержаться еще какое-то время. Напомню, ранее Владимир Путин выразил твердую убеждения. Народ Украины для Запада и их прислуги в Киеве – расходный материал. Как заявил президент, людей на Украине готовили на заклание, при этом ответственность за разжигание конфликта и жертвы лежат на Западе и киевском режиме. Лимит сверхурочной работы в России вырастет в 2 раза до 240 часов в год. Сейчас максимальный порог не более 120 часов в год. Работник может выполнять сверхурочную работу только при согласии, причем за переработки предусматривается единый порядок оплаты труда. Первые 2 часа платят в 1,5-кратном размере, последующие часы в 2-кратном. Начиная со 121 часа, начинается двойная оплата за каждый час. Чтобы предотвращать чрезвычайные ситуации, снимается запрет на отзывы из отпуска работников, занятых на опасных и вредных производствах. Кроме того, теперь четко обозначены сроки, за которые работодатели должны установить работнику неполное рабочее время. Все эти изменения в трудовом законодательстве вступят в силу с 1 сентября этого года. Официальный курс американского доллара – 70 рублей 95 копеек. Курс единой европейской валюты – 81 рубль 98 копеек. Сегодня в дневные часы синоптики прогнозируют в Брянске около 28 градусов. Атмосферное давление – 746 миллиметров ртутного столба. Ветер восточный – от 4 до 6 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
0: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ-32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

0: Реклама. Нужна система отопления? Не трать время. Звони в «Аквамонтаж». Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33 31 65. Звони в «Аквамонтаж». 33 31 65. Собирай друзей и приходи в заводской бар. Музыка, вкусные закуски и специальные предложения. Заводской бар. Место хороших встреч. Подробности у администратора. Организатор ООО «Брянск пиво». Предложение действует с 11 марта по 30 апреля.
1: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И... купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
2: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
3: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
4: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
5: Ваша свадьба в самом сердце города. Ресторан «Seven» – воплощение вашей мечты. Исторический особняк, интерьеры, от которых замирает сердце, изысканная кухня и великолепный сервис. Семь – значит семья. Ресторан «Seven» – ваш счастливый номер. Брянск, площадь Карла Маркса, 7, 32, 17, 17.
6: Все о дизайне интерьеров в программе «Дома лучше». Ольга Погодаева поделится секретами, как обустроить жилье красиво, уютно и разумно. Каждый четверг в 10 утра на 3-2 радио. Прямая трансляция в официальной группе ВК.
7: Кроватка, коляска и кресло. Даже ребенку известно. Кроватка, коляска и кресло – это наше законное место. С креслом, коляской, кроваткой жизнь ребенка в порядке.
8: Купили ребенку кроватку и коляску, а автокресло купить не забыли? Кроватка, коляска, кресло – это то, что необходимо для жизни вашего ребенка.
9: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
10: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 4832.

0: 2 радио представляет рубрика «Культурный город». Все о жизни города и о том, как с пользой провести время. Концерты.
1: Всем привет, с вами Катя Гольц. Расскажу вам, что предлагают музыкальные площадки нашего города. Настоящий феномен российского рока с большим фестивалем на сцене. Совсем скоро ждет нас в Брянске. Трибьют-шоу – это шоу, в котором песни известных групп или артистов звучат в исполнении других музыкантов. Чаще всего группы или артисты, чьи произведения исполняются, на мероприятии не присутствуют. И это, конечно же, никак не отразится на самом шоу. Совсем скоро при участии музыкантов золотого состава «Сектор Газа» и старшей дочери Юрия Хоя Ирины Клински состоится концерт, в основу которого лягут песни Юрия Хоя в исполнении групп «Сектор Газа» и «Черный вторник». Некоторые песни будут исполнены любимым и неповторимым голосом Юрия Клинских, звучащим с его оригинальной голосовой дорожки. Такое точно пропустить нельзя. 4 июня в ресторанном комплексе «Фабрика» состоится концерт, в котором примут участие группы «Черный вторник», «Сектор Газа» и «Сектор газовой атаки». Возрастное ограничение 18+.
0: Это была рубрика «Культурный город». Оставайтесь с нами. Впереди вас ждет много интересного.

0: сбываются, так не бывает. Я объясняю, что все очень просто. Я вспоминаю.
1: 96.
0: Я не изменился, таким и остался.
1: 102.
0: Способен ходить, говорить, улыбаться.
1: 108.
0: Я вспоминаю, как к ней прикасался.

0: едешь на работу и слушаешь 3-2 радио.
1: Реклама. Брянский городской водоканал приглашает на работу слесаря аварийно-восстановительных работ, машиниста насосных установок, слесаря-ремонтника, электрогазосварщика, электромонтера, водителя. Звоните 32-71-04.
2: Дача, прием! Овощной экипаж на грядке! Пилот Морковка запрашивает посадку!
3: Дача на связи! Посадку разрешаю!
4: Стартуем в дачный сезон вместе с аэропарком! Здесь все для сада, огорода, цветения, вдохновения и богатого урожая.
3: Семена и саженцы, дачный инвентарь и мебель, уютный декор и нужные мелочи.
4: Прогноз на май благоприятен для дачников. Погода радует, аэропарк помогает.
2: Встречаемся в аэро.
5: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
6: Хотите быть в курсе спортивных событий Брянска? Слушайте «Спортивный четверг» на 3-2 радио в колонке «Алиса» или смотрите прямой эфир из студии в официальной группе ВК. Еженедельно в 17:00 в гостях спортсмены, тренеры, эксперты, ведущие Кирилл Пухляков и Антон Запорожец. Задавайте вопросы на сайте 32radio.ru или в чате прямой трансляции. Спортивный четверг. Держим руку на пульсе.
7: Эй, водитель, дай погадаю. Вижу переписку на скорости, вижу селфи на трассе, вижу внезапный звонок на повороте, вижу... Ой, дальше ничего не вижу.
8: Чтобы у вас было будущее, переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: В эфире 3.2 Радио с информацией о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41. ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Брянске температура воздуха поднимется до плюс 30. Облачно, с прояснениями, ветер восточный до 10 метров в секунду. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба.
1: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.rf и по телефону 72-41-41.
2: Реклама. Экспресс-сервис «Астошелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
3: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
4: Нужна система отопления? Не трать время. Звони в «Аквамонтаж». Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33 31 65. Звони в «Аквамонтаж». 33 31 65.
5: Вот, платье надела красное, жемчуга. Да что там говорить, была хороша. Ну, танцы, все эти взгляды, перемигивания. Он мне: «Марина, я всегда мечтал встретить такую, как вы».
6: Ну, а ты?
5: А я ему: «Стоп, не будем торопить события».
7: Подъезжая к пешеходному переходу, не торопитесь и будьте внимательны. Убедитесь, что вы видите и вас видят.
5: Так о чем мы?
7: Безопасный переход для всех. Кампания «Сложности перехода» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
8: Рекламная служба 3.2 Радио. 404-333. Код города 4832.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

Это пульс. Это страсть. Страсть. Это рок.

0: Венские 9 часов. За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: В знойную погоду работающий кондиционер в автомобиле играет ключевую роль. И не только в создании комфортной атмосферы, но и в поддержании бдительности водителя, что напрямую влияет на безопасность дорожного движения. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте. Спонсор программы «Дизель-центр». Квалифицированное и качественное обслуживание дизельных топливных систем в Брянске. «Дизель-центр», улица Фосфоритная, 1. Телефон 8-953-276-40-85.
0: Автонапоминалка.
1: Помните, когда в машине жарко, водитель быстро устает и перестает концентрироваться. Но и с кондиционером, конечно же, нужно быть начеку. Если включить его слишком резко, если вентиляция грязная или климат барахлит, можно вообще себе навредить. Вот как необходимо поступать правильно. Перво-наперво не врубайте кондиционер сразу на полную. Если машина долгое время стояла на солнце, откройте для начала двери на пару-тройку минут, чтобы выпустить весь этот адский жар, который накопился в ней за несколько часов. Так и салон быстрее остынет, и кондею будет легче. Не надо сразу морозить. Не ставьте минимальную температуру. Лучше всего, чтобы разница с улицей была где-то градусов 5-7. Например, если на улице плюс 32, то у вас в салоне должно быть 23, 25. Это будет самое то. Направляйте воздух вверх, на стекло или в сторону, прямо в лицо, шею или грудь, этого делать не стоит. Сам кондиционер, конечно же, не может простудить, но вот резкий холодный поток может вызвать дискомфорт. Рециркуляция штука, конечно, полезная, но злоупотреблять ей не стоит. В начале поездки она помогает быстро охладиться, но потом лучше переключиться на обычный режим. Перед тем, как заглушить машину, обязательно выключите кондей, а вот вентилятор оставьте работать. Это поможет просушить испаритель и избавит от неприятных запахов, бактерий и грибка, что как раз и вызывает ту самую простуду или заложенность носа. Если при плюс 25 и выше из воздуховода уйдет еле прохладный воздух, салон долго не может остыть или кондиционер включается с задержкой или вообще отключается в пробках, то сразу едьте на диагностику.
0: Автонапоминалка.
1: Недостаток охладителя – самая частая причина снижения эффективности работы системы кондиционирования. Важно понимать, что хладагент не расходуется подобно топливу или маслу. И если его уровень снизился, это, как правило, указывает на наличие утечки в системе. Эта самая утечка может возникнуть по вине микротрещин в трубопроводах, изношенных уплотнительных кольцах или повреждений конденсатора или клапана заправки. Поэтому просто добавление хладагента без предварительной диагностики вообще не имеет никакой целесообразности. Помните, неправильная заправка, будь то недолив или, напротив, перелив, может повлечь за собой негативные последствия. Недостаточное количество хладагента приведет к слабому охлаждению, а вот избыточное – к повышению давления, помимо этого увеличению нагрузки на компрессор и, как следствие, его преждевременному выходу из строя или автоматическому отключению системы. В условиях жаркой погоды особое внимание следует уделить радиатору кондиционера, поскольку он, как правило, расположенный перед основным радиатором двигателя, подвержен загрязнению от дорожной пыли, насекомых и мелкого мусора. Вот почему очень важно на мойке обязательно мыть весь передок вашей машины, поскольку засоренный радиатор кондиционера существенно ухудшает охлаждение, особенно при движении на низкой скорости или в пробках. Не менее важна роль салонного фильтра. Его загрязнение препятствует нормальному потоку воздуха из вентиляционных отверстий, что может создать ошибочное впечатление о неисправности самого кондиционера. Помните, в знойную погоду водителям следует придерживаться вообще очень простых правил. Сначала проветрить салон, затем включить кондиционер, установив умеренный температуру, избегать прямого направления ледяного потока на себя, в частности, в лицо, а также обращать внимание на запахи, силу обдува и эффективность охлаждения. При появлении первых признаков снижения эффективности работы, посторонних шумов, неприятных запахов или отключения системы в пробках, рекомендуется не ограничиваться дозаправкой, а обязательно выполнить полную диагностику, и будет вам счастье и комфортная атмосфера в машине. Спонсор программы «Дизель-центр». Квалифицированное и качественное обслуживание дизельных топливных систем в Брянске. «Дизель-центр», улица Фосфоритная, 1. Телефон 8-953-276-40-85.
2: Квалифицированное и качественное обслуживание дизельных топливных систем уже в Брянске. «Дизель-центр» — это современное оборудование, мастера с более чем 15-летним опытом и гарантия полгода. Приезжайте на диагностику и ремонт автомобиля к нам. «Дизель-центр», Фосфоритная, 1. Консультации по телефону 8-953-276-40-85.

0: Реклама.
1: Лето уже на старте. Приглашаем в детский лагерь «Ровесник». Страну детства, место удивительных встреч и ярких впечатлений. Творческие мастерские, авторские программы и спортивные состязания. «Ровесник». 4 уникальные смены уже ждут вас. Забронируйте путевку на ровесник32.ру или по телефону 8-910-338-68-67. Вместе сделаем яркое лето.
2: 12+.
3: Два кольца, одна цена. В ювелирных магазинах «Изумруд» два обручальных кольца по цене одного. И элегантная подвеска в виде сердца в подарок. Найди свою идеальную пару в ювелирных магазинах «Изумруд». Организатор акции ИП «Розанов» ОВ. УКРН 320-774-600-478-194. Акция действует с 14.04.26 по 31.10.26. Подробности о количестве подарков, месте и способе их получения уточняйте у продавцов-консультантов.
4: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58-19-66.
5: Водитель, скажите, какая остановка крайняя? То есть финальная? Ну, в смысле конечная?
6: Чтобы доехать до нужной остановки без происшествий, не отвлекайте водителя. Подумайте о себе и других пассажирах. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама. Нужна система отопления? Не трать время. Звони в «Аквамонтаж». Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33 31 65. Звони в «Аквамонтаж». 33 31 65.
1: Все о дизайне интерьеров в программе «Дома лучше». Ольга Погодаева поделится секретами, как обустроить жилье красиво, уютно и разумно. Каждый четверг в 10 утра на 3-2 радио. Прямая трансляция в официальной группе ВК.
2: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
3: Еще в 1997 году рассчитали, что если бы участники дорожного движения полностью соблюдали правила, то количество погибших в ДТП сократилось бы почти вдвое. Помните, ни одно ограничение скорости не установлено просто так. Соблюдайте скоростной режим, двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
4: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: В эфире 3.2 радио с информацией о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41. ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Брянске температура воздуха поднимется до плюс 30. Облачно с прояснениями, ветер восточный до 10 метров в секунду. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба.
1: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberek.rf и по телефону 72 41 41.

0: профилактика, лечение, реабилитация. В общем, все о здоровье в программе Ольги Макушниковой «Только спросить». Смотрите по субботам в 18:45 на Брянской губернии.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Реклама. Экспресс-сервис «Астошелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8-963-213-75-27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37-75-27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
3: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП, в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
4: Хотите быть в курсе спортивных событий Брянска? Слушайте «Спортивный четверг» на 3.2 радио в колонке «Алиса» или смотрите прямой эфир из студии в официальной группе ВК. Еженедельно в 17:00 в гостях спортсмены, тренеры, эксперты, ведущие Кирилл Пухляков и Антон Запорожец. Задавайте вопросы на сайте 3.2radio.ru или в чате прямой трансляции. «Спортивный четверг». Держим руку на пульсе.
5: Мам, а мам? Мам!
6: Я совершенно спокойна. Меня ничего не отвлекает. Мое внимание сфокусировано на дороге. Я управляю автомобилем.
7: Родители за рулем. Спасибо, что не отвлекаетесь. Сохраняйте внимание на дороге. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
2: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

творить чудеса. Возьми мои крылья, малый, мне дарю их тебе. Возьми мои.

0: 10 часов.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Уникальные производственные площадки реализуют масштабные проекты в Брянской области. В их числе завод «Терматрон» – предприятие, не имеющее аналогов, которое производит стрелочный электропривод для скоростных железных дорог. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, на пути следования «Сапсана» между Москвой и Санкт-Петербургом используется только это оборудование. 95% аналогичных систем всего Содружества независимых государств оснащены шлагбаумами, которые производятся в Брянске. В числе новых разработок – трамвайный стрелочный электропривод, аналог австрийского, который поставляется вместе с системой управления. Напомню, ранее завод «Терматрон» приобрел Гомельский электромеханический завод, после чего появилась возможность включить его производственный контур для выпуска более конкурентной и востребованной продукции, благодаря чему удалось достичь оптимальной цены, а также условий качества. Егор Ковальчук подчеркнул, в настоящее время завод активно использует меры государственной поддержки, благодаря чему по программе Минпромторга с помощью Фонда развития промышленности на 90% обновлено станочное оборудование. Комплексная работа по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог в Брянской области реализуется во всех муниципалитетах. Так, в областном центре начали укладку выравнивающего слоя асфальта на улице Советской. Отмечается, на данном участке срезан старый асфальт, а также выполнена корректировка по высоте около 80 объектов, в числе которых выравнивание люков. Напомню, ранее сообщалось, на пустыре около роддома будет организована новая муниципальная автопарковка. Над всеми пешеходными переходами улицы Советской установят дополнительные светодиодные светильники. Обновят тротуары, на которых уложат новый асфальт, и заменят старую плитку. Всего порядка 500 километров автомобильных дорог отремонтируют в Брянской области в нынешнем году. Согласно плану реализуемых задач, только в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» будут приведены в нормативное состояние свыше 150 километров трасс и один мост, а также начнется поэтапный капремонт еще 3 мостовых переправ. Россия и Китай преследуют общую цель – процветание и благополучие своих народов, поэтому их отношения не раз успешно проходили испытания на прочность и устойчивость, заявил Владимир Путин. По словам президента, Россия сегодня является одним из крупнейших экспортеров нефти и природного газа, включая сжиженный природный газ и угля в Китайскую Народную Республику. Также, как отметил российский лидер, страны прорабатывают укрепление партнерства в сфере критически важных элементов и металлов для более широкого внедрения зеленых технологий. Президент Китайской Народной Республики Сочи подчеркнул, урон, нанесенный односторонними действиями и гегемонией, до сих пор оказывает влияние на весь мир. Он переживает серьезные изменения и рискует вновь вернуться к закону джунглей. Несмотря на все вызовы современности, Москва и Пекин на протяжении многих лет придерживаются принципов неприсоединения к блокам. Они и сейчас, когда их двусторонние отношения поднялись на новую высоту, должны быть стратегическим оплотом друг друга. Со следующего года ИНН станет обязательным для всех банковских счетов россиян. Новые правила коснутся не только вкладов, которые будут открывать после вступления изменений в силу, но и уже действующих счетов. Отмечается, данная мера необходима для более прозрачного учета денежных поступлений и расходов. Таким образом, через ИНН будет проще отслеживать реальные доходы граждан с помощью цифровых технологий. При этом россиянам, скорее всего, не придется самим обновлять данные. Банки смогут сделать это на основе информации Федеральной налоговой службы. Согласно профильным данным, часть заработков работающих россиян все еще остается в сером секторе. Официальный курс американского доллара – 70 рублей 95 копеек. Курс единой европейской валюты – 81 рубль 98 копеек. Сегодня в дневные часы синоптики прогнозируют в Брянске около 28 градусов. Атмосферное давление – 746 миллиметров ртутного столба. Ветер восточный – от 4 до 6 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.

Пульс. Это страсть. Страсть. Это...

0: Реклама. Экспресс-сервис «Автошелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
1: Брянский городской водоканал приглашает на работу слесаря аварийно-восстановительных работ, машиниста насосных установок, слесаря-ремонтника, электрогазосварщика, электромонтера, водителя. Звоните 32 71 04.
2: В один день Олег задумался продать дачу. И продал. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
3: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
4: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
5: Что помешает опытному водителю? Сильный снегопад?
6: Прорвемся.
5: Грязное стекло и фары?
6: Ерунда.
5: Гололед?
6: Выкрутимся.
7: Даже опытным водителям не стоит переоценивать свои силы и возможности автомобиля. Меняйте стиль вождения согласно погодным условиям. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
0: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 4832.

бывает больно, знаешь, бывает страшно. Внешне как камень спокойно, а внутри рушатся башни. Знаешь, бывает тихо, но с изнанки скребет

Знаешь, бывает грустно, знаешь, бывает тошно. С мясом вырваны чувства, грязь втоптана прошлое. Но выйди на перекресток, стань у перехода. Крылья расправь и трогай, на желтый

Реклама. Все о дизайне интерьеров в программе «Дома лучше». Ольга Погодаева поделится секретами, как обустроить жилье красиво, уютно и разумно. Каждый четверг в 10 утра на 3.2 радио. Прямая трансляция в официальной группе ВК.

0: нравится, иди.
1: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
2: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 4832.

0: дать закурить.
1: 3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: радио твоего города. 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио с информацией о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41. ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Брянске температура воздуха поднимется до плюс 30. Облачно с прояснениями, ветер восточный до 10 метров в секунду. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: О военном воспитании и не только в программе Игоря Дудрева «Пересвет». Смотрите на Брянской губернии в воскресенье в 18:45.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 16+.
2: Реклама.
3: Два кольца, одна цена. В ювелирных магазинах «Изумруд» два обручальных кольца по цене одного. И элегантная подвеска в виде сердца в подарок. Найди свою идеальную пару в ювелирных магазинах «Изумруд». Организатор акции «Ипарасанов ОВ». Украины 320-774-600-478-194. Акция действует с 14.04.26 по 31.10.26. Подробности о количестве подарков, месте и способе их получения уточняйте у продавцов-консультантов.
4: Лето уже на старте. Приглашаем в детский лагерь «Ровесник». Страну детства, место удивительных встреч и ярких впечатлений. Творческие мастерские, авторские программы и спортивные состязания. «Ровесник». Четыре уникальные смены уже ждут вас. Забронируйте путевку на ровесник32.ру или по телефону 8-910-338-68-67. Вместе сделаем яркое лето.
5: 12+.
6: Хочешь продать автомобиль? Звони 50-50-23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50-50-23. Продаешь автомобиль? Звони 50-50-23.
7: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП, в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
2: Рекламная служба 3.2 радио 404-333. Код города 48-32.

0: часов. 3-2 радио. Новости.
1: С обзором спортивных событий в эфире Александр Карпов. Физкульт, привет. Футбольный клуб «Динамо Брянск» одержал победу над командой «Кубань» из Краснодара, подарив своим болельщикам незабываемый праздник. Голы на свой счет записали Егор Тетерлев и Даниил Коноплев. Со словами поздравления к игрокам обратился временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук. Глава региона поблагодарил футболистов за прекрасную игру, а болельщиков за активную поддержку команды и созданную атмосферу настоящего футбольного праздника. Добавлю, следующий матч «Динамо Брянск» проведет 24 мая против «Алании» из Владикавказа. Воспитанник брянской спортивной школы «Торпедо» Александр Горохов стал чемпионом мира по рукопашному бою на соревнованиях в Бишкеке. Спортсмен в составе сборной Российской Федерации выиграл 4 поединка, заняв первое место и стал таким образом двукратным чемпионом мира. Со словами поздравления к победителю обратился временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук. Глава региона отметил это выдающееся достижение и пожелал Александру Горохову спортивных успехов и новых ярких поединков. Дворец единоборств имени Артема Осипенко в Брянске стал площадкой проведения международного турнира брянской организации «Динамо» по боксу среди сотрудников силовых ведомств. На главной областной крытой площадке проходят 5-е юбилейные соревнования. Они посвящены 81-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. На ринг вышли боксеры из Брянской области и других российских регионов, а также братской Белоруссии. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, турнир – это не только поединки, но и общение, обмен опытом, а также дружба и знакомство. Глава региона пожелал участникам соревнований честной победы, новых спортивных свершений и победы сильнейших. В Астане, Республике Казахстан, состоялся международный турнир группы «Б» по фигурному катанию на коньках. Участие в состязаниях приняла юная брянская фигуристка Ольга Паршикова. Наша землячка в ходе выступлений смогла завоевать золотую медаль состязаний. Брянцы завоевали серебро первенства Центрального федерального округа по спортивной борьбе «Грэплинг» в Коврове Владимирской области. За победу боролись 540 участников, чемпионы из 17 регионов страны. Поборов сильнейших спортсменов из других регионов, в финал масштабных соревнований вышли два брянских борца – Рустам Кирилюк и Антон Захаров. В финале в условиях жесточайшей конкуренции брянские спортсмены завоевали серебряные медали. Тем самым наши ребята забрали путевки на первенство России, которое пройдет 24 июня в Уфе, и выполнили норматив кандидатом спорта. Эти соревнования еще раз показали, школа борьбы Семена Зинцова работает в правильном направлении, ведь уже в третий раз его воспитанники становятся участниками первенства России. В Старом Осколе Белгородской области состоялись российские соревнования по вольной борьбе среди юношей. В состязаниях приняли участие более 160 спортсменов из 12 российских регионов. Брянцы завоевали 5 бронзовых и 1 серебряную медаль. На третью ступень пьедестала почета поднялись Артем Рогожин, Ярослав Верховилов, Ашот Минисян, Родион Родин и Богдан Гуменский. Серебряная медаль у Александра Шатеева. Брянцы завоевали медали соревнований первенства России по спорту лиц с поражениями опорно-двигательного аппарата и спорту слепых, прошедших в Чувашии. Золото в метании копья досталось Сергею Дмитракову, в метании диска Матвею Зиновьеву. Вторыми стали Егор Алдушенков и Анна Галанова в метании диска. Бронзу соревнований завоевала Алина Скалозуб в толкании ядра. Сегодня четверг, в эфир 3-2 радио по традиции выйдет подкаст программа «Спортивный четверг». Нашими гостями станут Владимир Литвинов, человек, чье имя прочно связано с развитием бодибилдинга в Брянской области. Тренер высшей категории, судья всероссийского международного уровня, поделится опытом и ответит на вопросы. Также в студии 3-2 радио будет Диана Беляева, яркая звезда бодибилдинга, не раз поднимавшаяся на пьедесталы почета. Девушка расскажет о своем пути и мотивации. Кроме того, в эфире отметится и Денис Зацепин, мастер спорта по пауэрлифтингу и победитель Кубка Брянской области по бодибилдингу. Он раскроет секреты силы и альтернативного диетического питания. Спортивный четверг стартует в 17 часов после автомобильной рубрики. Посмотреть прямую трансляцию из нашей студии вы сможете в группе 3-2 радио ВКонтакте. Еще больше о спортивных событиях вы узнаете из наших следующих обзоров. А пока будьте здоровы, занимайтесь спортом и, разумеется, услышимся. Александр Карпов, до встречи в эфире.

0: 3-2 радио.
1: Хочешь общения?
0: Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама.
1: Хотите быть в курсе спортивных событий Брянска? Слушайте «Спортивный четверг» на 3.2 радио в колонке «Алиса» или смотрите прямой эфир из студии в официальной группе ВК. Еженедельно в 17.00 в гостях спортсмены, тренеры, эксперты, ведущие Кирилл Пухляков и Антон Запорожец. Задавайте вопросы на сайте 3.2radio.ru или в чате прямой трансляции. «Спортивный четверг». Держим руку на пульсе.
2: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальный проекты России. 0+.
0: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: радио твоего города. 3-2 радио.
1: История рядом. Программа о Брянске, людях и событиях с ним связанных.
2: Набережная до Три улицы, Комаревская гора, Рождественская гора и Авиловская гора, а за ними тюрьма и военный аэродром. Таким Брянск 40-х годов прошлого века помнил почетный гражданин города Борис Старовойт. Как говорят краеведы, до середины 40-х годов в городе сохранялась почти первозданная планировка, та, которую сама Екатерина II утвердила еще аж в 1780 году. По указу императрицы Рождественская гора, это современный бульвар Гагарина, стала центральной градостроительной осью. На Рождественской горе жила городская элита, рассказывает председатель Совета ветеранов-проектировщиков Брянского регионального объединения проектировщиков Евгения Ильченко. Но даже их дома в большинстве своем были деревянными, поэтому не сохранились. Со времен Екатерины II на этой улице уцелело лишь каменное здание тюрьмы. Сейчас оно находится на территории СИЗО. Все старинные особняки, которые сейчас есть на бульваре Гагарина, построены в 18-19 веках. Всего их 30, и все они считаются памятниками архитектуры. А как же выглядела Брянская золотая мина? Центральная улица города, Рождественская, ныне бульвар Гагарина, 100 лет назад. Улица была полностью пешеходной. На Рождественскую гору, как на нить, нанизаны три главные городские площади. Соборная, ныне Славянская, Красная, Карла Маркса и Щепная, у входа на стадион «Динамо», говорит Евгений Ильченко. До революции здесь было три сада – Общество трезвости, Общественного собрания и Женской гимназии. Весной вся местность от современного здания администрации Советского района до сквера имени Тютчева была в яблоневом цвете. А когда яблоки созревали, их просто раздавали горожанам.
1: История рядом. Слушай подкаст «История рядом» на волнах 3-2 радио и ВКонтакте.
0: 3-2 радио. Это пульс. Это страсть. Это радость.

нужна твоя жизнь, не нужна твоя смерть. Охотники рядом, если будут стрелять, ты отвернись, чтобы не встретиться взглядом.

0: Реклама. О, сколько нам открытий ярких сердечно дарит теплый май. Встречай весну с аэропарком. Рыхли, крути, готовь, качай. Качай музло, бицуху, воду. Готовь качели, шашлыки, машину, велик. На природу, на дачу. Всех своих вези. Все для дачи, спорта и отдыха на природе в магазинах ТРЦ «Аэропарк». Приходи, выбирай свое и качай вместе с «Аэро».
1: Брянский городской водоканал приглашает на работу слесаря аварийно-восстановительных работ, машиниста насосных установок, слесаря-ремонтника, электрогазосварщика, электромонтера, водителя. Звоните 32 71 04.
2: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
3: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
4: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
5: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: страсть. Это рок.
1: В эфире 3-2 радио с информацией о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41. ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Брянске температура воздуха поднимется до плюс 30. Облачно с прояснениями, ветер восточный до 10 метров в секунду. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: спорт, хобби и досуг. Важные дела для маленьких людей в программе Натальи Будник. Детский Брянск. Смотрите по субботам в 11:00 на Брянской губернии.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Реклама.
3: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП, в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
4: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
2: Рекламная служба 3-2 радио 404 333, код города 48 32.

хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Это пульс. Это страсть. Страсть. Это рок.
1: Всем привет, мы брянская группа «Мы с доброй надеждой». Слушайте нашу музыку на 3-2 радио.

0: Эстония 32 полдень.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Брянская область традиционно является одним из лидеров России по производству картофеля. Для сельхозтоваропроизводителей, которые используют при посеве семена отечественной селекции, предусмотрен повышающий коэффициент. Это дополнительный стимул для поддержки российских сортов и развития семеноводства внутри страны. Государственная поддержка помогает брянским аграриям компенсировать часть затрат и сохранить стабильные объемы выращивания данной культуры. Новые субсидии начнут действовать в текущем сельскохозяйственном сезоне. Ранее сообщалось, брянские сельскохозяйственные предприятия по итогам ушедшего года намолотили порядка 2 миллионов тонн зерна, собрали порядка 1,5 миллиона тонн картофеля и более 110 тысяч тонн овощей с учетом защищенного грунта. Кроме того, Брянский регион сохраняет лидерство в стране по производству крупного рогатого скота. По поголовью первое место в Центральном федеральном округе, второе в России. Оздоровительная кампания нынешнего года охватит 47 тысяч детей, в том числе 18 тысяч, находящихся в трудной жизненной ситуации. Как ранее сообщал временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук, для них подготовлены 8 оздоровительных лагерей, 4 санатория и 353 школьных лагеря. На эти цели в бюджетах различного уровня предусмотрено более 406 миллионов рублей. Предполагается организовать десятки спортивных, художественных, туристско-краеведческих, социально-гуманитарных смен, а отличившиеся в учебе и общественной деятельности брянские школьники смогут традиционно отдохнуть во всероссийских центрах «Артек», «Орленок» и «Смена», а также «Океан» и «Алые паруса». Как отметил Егор Ковальчук, в Брянской области в исполнении поручения Владимира Путина реализуется государственная задача, направленная на патриотическое воспитание молодежи. На Брянской земле будет организован круглогодичный центр военно-патриотического воспитания «Авангард». Он будет открыт на базе детского оздоровительного центра «Деснянка». Вооруженные силы России на учениях ядерных сил отработали приведение ядерного оружия в высшую степень боевой готовности. Напомню, Министерство обороны сообщило, вооруженные силы России в период с 19 по 21 мая проведут учения по подготовке и применению ядерных сил в условиях потенциальной угрозы агрессии. Уточняется, учения проводятся с целью совершенствования навыков работы руководящего и операционного состава и организации управления подчиненными войсками. Всего к учениям привлечены более 64 тысяч человек личного состава, порядка 8 тысяч единиц техники, в том числе более 200 ракетных пусковых установок, около 140 летательных аппаратов, 73 надводных корабля и 13 подлодок, 8 из которых стратегического назначения. Цены на автозаправочных станциях выросли, несмотря на снижение инфляции. На российском рынке нарастает напряженность вокруг дизельного топлива. Эксперты отмечают сокращение предложения, что вызывает беспокойство в отрасли на старте летнего сезона. Среди причин – внеплановые ремонты нефтеперерабатывающих заводов, а также снижение первичной переработки нефти и сезонный рост спроса. Дополнительное напряжение на рынке создает введение новых регуляторных мер. Напомню, со 2 апреля вступило в силу постановление правительства, суть которого – полный запрет экспорта бензина из России для производителей топлива и для перекупщиков. В отличие от бензина, экспорт дизельного топлива для заводов-изготовителей на сегодня не запрещен. Как следствие, на фоне кризиса в Ормузском проливе и роста мировых цен на топливо, Россия резко нарастила экспорт дизеля. В стране же стал образовываться дефицит данной продукции. Официальный курс американского доллара – 70 рублей 95 копеек. Курс единой европейской валюты – 81 рубль 98 копеек. Сейчас в Брянске около 28 градусов тепла. Атмосферное давление – 746 миллиметров ртутного столба, ветер восточный – от 4 до 6 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
0: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ-32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

0: Реклама.
1: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь-механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
2: Хотите быть в курсе спортивных событий Брянска? Слушайте «Спортивный четверг» на 3.2 радио в колонке «Алиса» или смотрите прямой эфир из студии в официальной группе ВК. Еженедельно в 17.00 в гостях спортсмены, тренеры, эксперты, ведущие Кирилл Пухляков и Антон Запорожец. Задавайте вопросы на сайте 32radio.ru или в чате прямой трансляции. «Спортивный четверг». Держим руку на пульсе.
0: Рекламная служба 32 радио. 404-333. Код города 4832.

0: Два радио представляет рубрика «Культурный город». Все о жизни города и о том, как с пользой провести время. Концерты.
1: Всем привет, с вами Катя Гольц. Расскажу вам, что предлагают музыкальные площадки нашего города. Настоящий феномен российского рока с большим фестивалем на сцене. Совсем скоро ждет нас в Брянске. Трибьют-шоу – это шоу, в котором песни известных групп или артистов звучат в исполнении других музыкантов. Чаще всего группы или артисты, чьи произведения исполняются, на мероприятии не присутствуют. И это, конечно же, никак не отразится на самом шоу. Совсем скоро при участии музыкантов золотого состава «Сектор Газа» и старшей дочери Юрия Хоя Ирины Клинских состоится концерт, в основу которого лягут песни Юрия Хоя в исполнении групп «Сектор Газа» и «Черный вторник». Некоторые песни будут исполнены любимым и неповторимым голосом Юрия Клинских, звучащим с его оригинальной голосовой дорожки. Такое точно пропустить нельзя. 4 июня в ресторанном комплексе «Фабрика» состоится концерт, в котором примут участие группы «Черный вторник», «Сектор Газа» и «Сектор газовой атаки». Возрастное ограничение 18+.
0: Это была рубрика «Культурный город». Оставайтесь с нами. Впереди вас ждет много интересного.

0: 3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: Реклама. Все о дизайне интерьеров в программе «Дома лучше». Ольга Погодаева поделится секретами, как обустроить жилье красиво, уютно и разумно. Каждый четверг в 10 утра на 3-2 радио. Прямая трансляция в официальной группе ВК.
2: Нужна система отопления? Не трать время. Звони в «Аквамонтаж». Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33-31-65. Звони в «Аквамонтаж». 33-31-65.
3: Два кольца, одна цена. В ювелирных магазинах «Изумруд» два обручальных кольца по цене одного. И элегантная подвеска в виде сердца в подарок. Найди свою идеальную пару в ювелирных магазинах «Изумруд». Организатор акции ИП «Розанов» ОВ. ОГРН 320-774-600-478-194. Акция действует с 14.04.26 по 31.10.26. Подробности о количестве подарков, месте и способе их получения уточняйте у продавцов-консультантов.
4: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Страсть. Это рок.
1: В эфире 3-2 радио с информацией о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41. ИП «Осадов». Вечером, по данным Яндекс.Погоды, в Брянске температура воздуха плюс 26. Малооблачно, ветер восточный до 8 метров в секунду. Атмосферное давление около 747 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.rf и по телефону 72-41-41.
3: Братья наши меньшие и большие истории. Об этом программа Екатерины Зойдиной «Дай лапу». Смотрите на Брянской губернии по субботам в 11:00.
4: И в любое время на сайте губерния.тв.
3: 6+.
5: Реклама.
6: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП, в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
7: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
8: В один день Олег задумался продать дачу. И продал. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
9: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
10: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
11: Брянский городской водоканал приглашает на работу слесаря аварийно-восстановительных работ, машиниста насосных установок, слесаря-ремонтника, электрогазосварщика, электромонтера, водителя. Звоните 32 71 04.
5: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 17 часов. За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: В знойную погоду работающий кондиционер в автомобиле играет ключевую роль. И не только в создании комфортной атмосферы, но и в поддержании бдительности водителя, что напрямую влияет на безопасность дорожного движения. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте. Спонсор программы «Дизель-центр». Квалифицированное и качественное обслуживание дизельных топливных систем в Брянске. «Дизель-центр», улица Фосфоритная, 1. Телефон 8-953-276-40-85.
0: Автонапоминалка.
1: Помните, когда в машине жарко, водитель быстро устает и перестает концентрироваться. Но и с кондиционером, конечно же, нужно быть начеку. Если включить его слишком резко, если вентиляция грязная или климат барахлит, можно вообще себе навредить. Вот как необходимо поступать правильно. Перво-наперво не врубайте кондиционер сразу на полную. Если машина долгое время стояла на солнце, откройте для начала двери на пару-тройку минут, чтобы выпустить весь этот адский жар, который накопился в ней за несколько часов. Так и салон быстрее остынет, и кондею будет легче. Не надо сразу морозить. Не ставьте минимальную температуру. Лучше всего, чтобы разница с улицей была где-то градусов 5-7. Например, если на улице плюс 32, то у вас в салоне должно быть 23-25. Это будет самое то. Направляйте воздух вверх на стекло или в сторону, прямо в лицо, шею или грудь, этого делать не стоит. Сам кондиционер, конечно же, не может простудить, но вот резкий холодный поток может вызвать дискомфорт. Рециркуляция штука, конечно, полезная, но злоупотреблять ей не стоит. В начале поездки она помогает быстро охладиться, но потом лучше переключиться на обычный режим. Перед тем, как заглушить машину, обязательно выключите кондей, а вот вентилятор оставьте работать. Это поможет просушить испаритель и избавит от неприятных запахов, бактерий и грибка, что как раз и вызывает ту самую простуду или заложенность носа. Если при плюс 25 и выше из воздуховода уйдет еле прохладный воздух, салон долго не может остыть или кондиционер включается с задержкой или вообще отключается в пробках, то сразу едьте на диагностику.
0: Автонапоминалка.
1: Недостаток охладителя – самая частая причина снижения эффективности работы системы кондиционирования. Важно понимать, что хладагент не расходуется подобно топливу или маслу. И если его уровень снизился, это, как правило, указывает на наличие утечки в системе. Эта самая утечка может возникнуть по вине микротрещин в трубопроводах, изношенных уплотнительных кольцах или повреждений конденсатора или клапана заправки. Поэтому просто добавление хладагента без предварительной диагностики вообще не имеет никакой целесообразности. Помните, неправильная заправка, будь то недолив или, напротив, перелив, может повлечь за собой негативные последствия. Недостаточное количество хладагента приведет к слабому охлаждению, а вот избыточное – к повышению давления, помимо этого увеличению нагрузки на компрессор и, как следствие, его преждевременному выходу из строя или автоматическому отключению системы. В условиях жаркой погоды особое внимание следует уделить радиатору кондиционера, поскольку он, как правило, расположенный перед основным радиатором двигателя, подвержен загрязнению от дорожной пыли, насекомых и мелкого мусора. Вот почему очень важно на мойке обязательно мыть весь передок вашей машины, поскольку засоренный радиатор кондиционера существенно ухудшает охлаждение, особенно при движении на низкой скорости или в пробках. Не менее важна роль салонного фильтра. Его загрязнение препятствует нормальному потоку воздуха из вентиляционных отверстий, что может создать ошибочное впечатление о неисправности самого кондиционера. Помните, в знойную погоду водителям следует придерживаться вообще очень простых правил. Сначала проветрить салон, затем включить кондиционер, установив умеренный температуру, избегать прямого направления ледяного потока на себя, ну, в частности, в лицо, а также обращать внимание на запахи, силу обдува и эффективность охлаждения. При появлении первых признаков снижения эффективности работы, посторонних шумов, неприятных запахов или отключения системы в пробках, рекомендуется не ограничиваться дозаправкой, а обязательно выполнить полную диагностику, и будет вам счастье и комфортная атмосфера в машине. Спонсор программы «Дизель-центр». Квалифицированное и качественное обслуживание дизельных топливных систем в Брянске. «Дизель-центр», улица Фосфоритная, 1. Телефон 8-953-276-40-85.
2: Квалифицированное и качественное обслуживание дизельных топливных систем уже в Брянске. «Дизель-центр» — это современное оборудование, мастера с более чем 15-летним опытом и гарантия полгода. Приезжайте на диагностику и ремонт автомобиля к нам. «Дизель-центр», Фосфоритная, 1. Консультации по телефону 8-953-276-40-85.

0: пульс. Это страсть. Страсть. Это рок.
1: Реклама.
2: Дача, прием! Овощной экипаж на грядке! Пилот Морковка запрашивает посадку!
3: Дача на связи! Посадку разрешаю!
4: Стартуем в дачный сезон вместе с аэропарком! Здесь все для сада, огорода, цветения, вдохновения и богатого урожая!
3: Семена и саженцы, дачный инвентарь и мебель, уютный декор и нужные мелочи!
4: Прогноз на май благоприятен для дачников! Погода радует, аэропарк помогает!
2: Встречаемся в аэро!
5: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
6: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
7: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
8: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
1: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: радио. Ты все правильно делаешь. 3-2 радио представляет.
1: Здравствуйте, с вами программа «Метод Карлова». И я ее ведущий Карлов Андрей. Я люблю говорить, что самый простой способ решения проблем – это словами через рот. Это и относится к коммуникации, к общению с другим человеком. Не к выяснению отношений, не к решению проблем, а к простому бытовому общению с подчиненными, с друзьями, с семьей, с родителями, с мужем и так далее. Почему это важно? Потому что человек, который не сообщает другим о дистанции, которая ему комфортна в этих отношениях, о том уровне контакта, о том уровне близости, который он готов вам предоставить, создает две проблемы. Одну для себя и одну для других. Для себя следующую проблему он создает. Если вы не сообщаете другому о подходящей дистанции, то человек, не зная, где ваша граница, будет все время вторгаться в ту зону, которую вы охраняете. Или наоборот, он не будет приближаться к той границе, куда вы бы хотели, чтобы он попал. Он не будет погружаться в тот контакт, который вам бы хотелось от него получить. Потому что он будет опасаться нарушить эту границу, которую вы не обозначили, а он ее не знает. И поэтому, с одной стороны, получается, что он не хочет торгаться, а с другой стороны, вы недополучаете общение, на которое рассчитывали. Для других. Если другой человек не сообщает ясно о том, где он хочет быть в отношениях с вами, то вы обречены испытывать напряжение. Потому что вы не знаете его границы, вы не знаете, насколько далеко вы можете пройти в этих отношениях. Это просто деловые отношения. Здравствуйте, как дела? Хорошая погода, до свидания. Это дружеские отношения, это близкие отношения, это отношения, где человек с вами может поделиться сокровенным, и это вызывает напряжение. Потому что как только вы перейдете границу, вы можете получить негатив в свой адрес. Поэтому постоянно в тревоге. Вот две проблемы, которые решаются словами через рот. В коммуникации очень просто. Обозначьте границы. Скажите человеку, что мне нравится с тобой общаться, но у нас с тобой просто приятельские отношения. Мне очень здорово с тобой общаться. Мне очень нравится общаться с тобой. И я считаю, что у нас дружеские отношения. У нас близкие отношения. Я люблю тебя, поэтому я доверяю тебе самое сокровенное. И тогда это улучшит контакт, улучшит общение и снимет массу проблем. Желаю вам приятного, глубокого общения. Это был Метод Карлова.
0: 87.9 FM. Твое радио. Твоего города. 3-2 радио.

0: Реклама. Нужна система отопления? Не трать время. Звони в «Аквамонтаж». Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33 31 65. Звони в «Аквамонтаж». 33 31 65.
1: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
2: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48. 7.32.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Пульс. Это страсть. Это рок.
1: В эфире 3-2 радио с информацией о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41. ИП «Осадов». Вечером, по данным Яндекс.Погоды, в Брянске температура воздуха плюс 26. Малооблачно, ветер восточный до 8 метров в секунду. Атмосферное давление около 747 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: Реклама. Ваша свадьба в самом сердце города. Ресторан «Seven» – воплощение вашей мечты. Исторический особняк, интерьеры, от которых замирает сердце, изысканная кухня и великолепный сервис. Семь – значит семья. Ресторан «Seven» – ваш счастливый номер. Брянск, площадь Карла Маркса, 7, 32, 17, 17.
1: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
2: Рекламная служба 3.2 радио 404-333. Код города 48-32.

0: Москве 14 часов.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Уникальные производственные площадки реализуют масштабные проекты в Брянской области. В их числе завод «Терматрон» – предприятие, не имеющее аналогов, которое производит стрелочный электропривод для скоростных железных дорог. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, на пути следования «Сапсана» между Москвой и Санкт-Петербургом используется только это оборудование. 95% аналогичных систем всего Содружества независимых государств оснащены шлагбаумами, которые производятся в Брянске. В числе новых разработок – трамвайный стрелочный электропривод, аналог австрийского, который поставляется вместе с системой управления. Напомню, ранее завод «Терматрон» приобрел Гомельский электромеханический завод, после чего появилась возможность включить его производственный контур для выпуска более конкурентной и востребованной продукции, благодаря чему удалось достичь оптимальной цены, а также условий качества. Егор Ковальчук подчеркнул, в настоящее время завод активно использует меры государственной поддержки, благодаря чему по программе Минпромторга с помощью Фонда развития промышленности на 90% обновлено станочное оборудование. Передвижные фельдшерско-акушерские пункты продолжат работу в районах Брянской области, благодаря чему жители удаленных населенных пунктов региона смогут получить медицинскую помощь рядом с домом. Расписание можно узнать в лечебных учреждениях муниципальных образований, а также на сайтах Департамента здравоохранения Брянской области. Служители клятвы Гиппократа отмечают, первичная медико-санитарная помощь является основой системы здравоохранения, включает в себя мероприятия по профилактике, диагностике, лечению заболеваний и состоянию, а также медицинской реабилитации, наблюдение за течениями беременности, формирование здорового образа жизни, в том числе и снижению уровня факторов риска заболеваний, доступность медицинской помощи населению, а также повышение качества и эффективности медицинских услуг как важнейшему аспекту в соответствии с национальным проектом здравоохранения, сегодня в Брянской области уделяется самое пристальное внимание. Россия на фоне агрессивных слов киевских властей будет продолжать специальную военную операцию до достижения целей. Москва подчеркивает, российские военные делают все, чтобы минимизировать риски, особенно для местного населения. Напомню, днем ранее главарь украинской хунты проанонсировал утвержденный план дальнобойных ударов по России на июнь. Российская сторона особо акцентирует это, лишний раз доказывает, что горе-пианисты и его режим являются главным препятствием на пути к миру. Напомню, как неоднократно подчеркивал Владимир Путин, киевский режим и его покровители перешли к открытой террористическим методом. Все чаще наносятся удары беспилотниками по гражданской инфраструктуре и энергетическим объектам. Владимир Путин акцентировал, украинская трагедия является болью как для самих украинцев, так и для русского народа. Около 100 тысяч россиян могут лишиться своих земельных участков по причине заброшенности или использования не по назначению. Росреестр сообщает, в прошлом году около 7,5 тысяч владельцев уже получили предписание об устранении нарушений. Если реакции не последует, следующим шагом может стать суд об изъятии земельного надела. Еще 91 тысяча человек получила первичное предостережение. Юристы советуют владельцам проверить свои участки и привести их в порядок. В первую очередь это касается дачных и садовых наделов. Напомню, с прошлого года установлены четкие признаки того, что участок не используется собственником. Это, например, захламление мусором более половины его территории, наличие разрушенных зданий с провалившейся крышей и выбитыми окнами, а также заросли сорняков. В результате появляются основания, чтобы изъять землю в собственность государства. Официальный курс американского доллара – 70 рублей 95 копеек. Курс единой европейской валюты – 81 рубль 98 копеек. Сегодня вечерние часы синоптики обещают Брянске похолодание до 20 градусов. Ночные столбики термометров опустятся до отметки в плюс 14. Атмосферное давление – 746 миллиметров ртутного столба. Ветер восточный – от 4 до 6 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама. В один день Олег задумался продать дачу. И продал. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
1: Надежный и хороший агентство недвижимости «Этажи».
2: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
3: Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8-963-213-75-27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37-75-27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
4: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
5: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Реклама. Нужна система отопления? Не трать время. Звони в «Аквамонтаж». Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33 31 65. Звони в «Аквамонтаж». 33 31 65.
1: Все о дизайне интерьеров в программе «Дома лучше». Ольга Погодаева поделится секретами, как обустроить жилье красиво, уютно и разумно. Каждый четверг в 10 утра на 3-2 радио. Прямая трансляция в официальной группе ВК.
2: В связи с расширением производства предприятие «Группа компаний машиностроения и приборостроения» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон Брянский 58 19 66.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48. 8.32.

0: Страсть. Это рок.
1: В эфире 3-2 радио с информацией о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41. ИП «Осадов». Вечером, по данным Яндекс.Погоды, в Брянске температура воздуха плюс 26. Малооблачно, ветер восточный до 8 метров в секунду. Атмосферное давление около 747 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberek.rf и по телефону 72 41 41.

0: «Ты в кадре» у Екатерины Зодиной на Брянской губернии по четвергам 18:45.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Реклама. Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
3: Хотите быть в курсе спортивных событий Брянска? Слушайте «Спортивный четверг» на 3.2 радио в колонке «Алиса». Или смотрите прямой эфир из студии в официальной группе ВК. Еженедельно в 17:00 в гостях спортсмены, тренеры, эксперты. Ведущие Кирилл Пухляков и Антон Запорожец. Задавайте вопросы на сайте 3.2radio.ru или в чате прямой трансляции. «Спортивный четверг». Держим руку на пульсе.
2: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

Авторадио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

Пульс. Это страсть. Страсть. Это...

радио твоего города. 3-2 радио. В городе партизанской славы 15 часов.

0: Реклама. Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
1: Нужна система отопления? Не трать время. Звони в «Аквамонтаж». Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33 31 65. Звони в «Аквамонтаж». 33 31 65.
2: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
0: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.
3: Собирай на стол, да дело с концом. Не пристало натощак горевать. Перепачканное злобой лицо запирай в сундук да прячь под кровать. От похмелья веселья не жди. Ляг на лавку, помирать втихаря. Перепутанные нити дожди взбаламутили в душе лихаря. И вот ведь никто не видел. И вот ведь никто не ведал.

Эй, хлопчик! Да ну заграйте! Да ну заграйте!

0: 3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: История рядом. Программа о Брянске, людях и событиях с ним связанных.
2: Знаменитый соловей-разбойник, говорят, жил под Карачевом. Свистел соловей по соловьему, кричал по звериному, и от голоса его люди и звери падали замертво. Такой вариант былины был напечатан в 1860 году. В том же году в петербургской газете «Оберточный листок» писатель Корякин выпустил серию очерков «Брянские предания». Он первым из авторов попытался применить достоверность былины к реалиям Брянского края. Былинное село Карачарово автор статьи обнаружил в названии города Карачево, а соловья разбойника поселил в Брынских лесах, в деревне Девять Дубов, которая находится в километрах 10 от Карачева. Но все же Брынские леса вовсе не брянские. Названия эти отличаются и в древнерусской топонимике. Брынь – река и село в Калужской области. Кстати, до сих пор существующие. Соловей-разбойник обитал, скорее всего, именно в Брынских, а не в Брянских лесах. Хотя стоит признать, что брянские земли разбойниками славились, так как всегда были приграничьем Руси. Через Брянщину проходили торговые пути, а значит, ехали здесь купеческие обозы с мехами и жемчугами, с золотом и черным деревом, с яствами заморскими и одеждами боярскими. Значит, разбойникам было чем поживиться. Ко всему прочему, они назначали огромные выкупы за взятых в плен знатных купцов. А там, где лихих людей было много, там и легенды о них рождались. Так что часть брянской мысли в былинах о соловье-разбойнике, несомненно, есть.
1: История рядом. Слушай подкаст «История рядом» на волнах 3.2 радио и ВКонтакте.

0: Реклама. Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
1: Брянский городской водоканал приглашает на работу слесаря аварийно-восстановительных работ, машиниста насосных установок, слесаря-ремонтника, электрогазосварщика, электромонтера, водителя. Звоните 32 71 04.
2: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
3: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
4: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
5: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
6: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: пульс. Это страсть. Страсть. Это рок.
1: Мы познакомились с тобой позапрошлой весной. Уже на следующий день ты привела

Все у меня хорошо, прекрасно, как никогда. Я тут летаю во мгле, ты все там на земле. И что-то как-то не торопишься навстречу ко мне. Но ничего, ничего, я подожду. Ведь надо все-таки узнать, что это было за кольцо. И что за порошок, и почему твоя мамаша назвала меня сынок. Но я тут спрашивал у наших, все отводят глаза. Они хоть ангелы, конечно, но откуда им знать. Так что ты прилетай, я очень жду. Хотя ты знаешь, хотя ты знаешь, мне кажется, я начал понимать, что

0: Пульс. Это страсть. Это рок.
1: В эфире 3-2 радио с информацией о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41. ИП «Осадов». Вечером, по данным Яндекс.Погоды, в Брянске температура воздуха плюс 26. Малооблачно, ветер восточный до 8 метров в секунду. Атмосферное давление около 747 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: Народный мастер, дока, мастак, искусник или просто народный мастер. Все это герои программы Светланы Дробковой. Смотрите по вторникам в 18:45 на Брянской губернии.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.

0: радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя. Брянские 16 часов.
1: 3-2 радио. Новости.

0: 3.2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Промышленное производство Брянской области успешно развивается и модернизируется. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, потенциал совместного российско-белорусского предприятия «Брянск-Сельмаш» свидетельствует об успешной международной интеграции. Напомню, оно специализируется на выпуске зерноуборочной, кормоуборочной, посевной и мульчирующей техники. В прошлом году в сотрудничестве с Минпромторгом России был реализован проект по разработке и производству селекционного комбайна. Уже проведены испытания и получены сертификаты на производство. Как сообщил Егор Ковальчук, техника «Брянск-Сельмаш» почти на 89% состоит из отечественных комплектующих. Предприятие активно участвует в программах федерального и регионального субсидирования. При этом, по словам главы региона, необходимо открывать и новые возможности, участвуя в различных выставках, крупнейшая из которых это «Иннопром», которая пройдет в Екатеринбурге в июле, где будет представлен «Брянск-Сельмаш» с целью демонстрации линейки брянской продукции и укрепления производственных контактов. Брянская область традиционно является одним из лидеров России по производству картофеля. Для сельхозтоваропроизводителей, которые используют при посеве семена отечественной селекции, предусмотрен повышающий коэффициент. Это дополнительный стимул для поддержки российских сортов и развития семеноводства внутри страны. Государственная поддержка помогает брянским аграриям компенсировать часть затрат и сохранить стабильные объемы выращивания данной культуры. Новые субсидии начнут действовать в текущем сельскохозяйственном сезоне. Ранее сообщалось, брянские сельскохозяйственные предприятия по итогам ушедшего года намолотили порядка 2 миллионов тонн зерна, собрали порядка 1,5 миллиона тонн картофеля и более 110 тысяч тонн овощей с учетом защищенного грунта. Кроме того, Брянский регион сохраняет лидерство в стране по производству крупного рогатого скота. По поголовью первое место в Центральном федеральном округе и второе в России. Европейцы исключены из переговорного процесса между Москвой, Киевом и Вашингтоном. Это принципиальная позиция России и Соединенных Штатов, в отличие от Украины, которая все время пытается спрятаться за спинами европейских союзников. Как отмечают военные аналитики, финансирование Киева выгодно только трансатлантической олигархии и военно-промышленному комплексу Запада. В целом же Европа утратила влияние на конфликт на Украине и не знает, как привести Киев к победе. В связи с этим им ничего не остается, кроме как финансировать украинскую армию, чтобы та могла продержаться еще какое-то время. Напомню, ранее Владимир Путин выразил твердую убеждения. Народ Украины для Запада и их прислуги в Киеве – расходный материал. Как заявил президент, людей на Украине готовили на заклание, при этом ответственность за разжигание конфликта и жертвы лежат на Западе и киевском режиме. Лимит сверхурочной работы в России вырастет в два раза до 240 часов в год. Сейчас максимальный порог не более 120 часов в год. Работник может выполнять сверхурочную работу только при согласии, причем за переработки предусматривается единый порядок оплаты труда. Первые два часа платят в полуторакратном размере, последующие часы в двукратном. Начиная со 121 часа, начинается двойная оплата за каждый час. Чтобы предотвращать чрезвычайные ситуации, снимается запрет на отзыв из отпуска работников, занятых на опасных и вредных производствах. Кроме того, теперь четко обозначены сроки, за которые работодатели должны установить работнику неполное рабочее время. Все эти изменения в трудовом законодательстве вступят в силу с 1 сентября этого года. Завтра погода в Брянске не претерпит существенных изменений. В дневные часы синоптики прогнозируют около 27 градусов в плюсовом диапазоне. Атмосферное давление около 748 миллиметров ртутного столба. Ветер южный от 3 до 5 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
1: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ-32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Два кольца, одна цена. В ювелирных магазинах «Изумруд» два обручальных кольца по цене одного. И элегантная подвеска в виде сердца в подарок. Найди свою идеальную пару в ювелирных магазинах «Изумруд». Организатор акции ИП «Розанов ОВ». ОГРН 320-774-600-478-194. Акция действует с 14.04.26 по 31.10.26. Подробности о количестве подарков, месте и способе их получения уточняйте у продавцов-консультантов.
2: О, сколько нам открытий ярких сердечно дарит теплый май. Встречай весну с аэропарком. Рыхли, крути, готовь, качай. Качай музло, бицуху, воду. Готовь качели, шашлыки, машину, велик. На природу, на дачу. Всех своих вези. Все для дачи, спорта и отдыха на природе в магазинах ТРЦ «Аэропарк». Приходи, выбирай свое и качай вместе с «Аэро».
3: Хотите быть в курсе спортивных событий Брянска? Слушайте «Спортивный четверг» на 3.2 радио в колонке «Алиса» или смотрите прямой эфир из студии в официальной группе ВК. Еженедельно в 17.00 в гостях спортсмены, тренеры, эксперты, ведущие Кирилл Пухляков и Антон Запорожец. Задавайте вопросы на сайте 3.2radio.ru или в чате прямой трансляции. «Спортивный четверг». Держим руку на пульсе.
0: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Реклама.
1: Дача, прием! Овощной экипаж на грядке! Пилот «Морковка» запрашивает посадку.
2: Дача на связи, посадку разрешаю.
3: Стартуем в дачный сезон вместе с аэропарком. Здесь все для сада, огорода, цветения, вдохновения и богатого урожая.
2: Семена и саженцы, дачный инвентарь и мебель, уютный декор и нужные мелочи.
3: Прогноз на май благоприятен для дачников. Погода радует, аэропарк помогает.
1: Встречаемся в аэро.
4: Экспресс-сервис «Астошелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Shell» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Shell».
5: Все о дизайне интерьеров в программе «Дома лучше». Ольга Погодаева поделится секретами, как обустроить жилье красиво, уютно и разумно. Каждый четверг в 10 утра на 3-2 радио. Прямая трансляция в официальной группе ВК.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 3-2 радио.
1: Хочешь общения?
0: Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Страсть. Это рок.
1: В эфире 3-2 радио с информацией о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41. ИП «Осадов». Вечером, по данным Яндекс.Погоды, в Брянске температура воздуха плюс 26. Малооблачно, ветер восточный до 8 метров в секунду. Атмосферное давление около 747 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: Реклама.
1: Лето уже на старте. Приглашаем в детский лагерь «Ровесник». Страну детства, место удивительных встреч и ярких впечатлений. Творческие мастерские, авторские программы и спортивные состязания. «Ровесник». 4 уникальные смены уже ждут вас. Забронируйте путевку на ровесник32.ру или по телефону 8-910-338-68-67. Вместе сделаем яркое лето.
2: 12+.
3: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
4: В один день Олег задумался продать дачу. Продал. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
5: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
6: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
7: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО НСПК. Подробности акции на сайте вампривет.ру.
8: Нужна система отопления? Не трать время. Звони в «Аквамонтаж». Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33 31 65. Звони в «Аквамонтаж». 33 31 65.
9: Рекламная служба 32 радио. 404 333. Код города 48 32.

0: часов. За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: В знойную погоду работающий кондиционер в автомобиле играет ключевую роль. И не только в создании комфортной атмосферы, но и в поддержании бдительности водителя, что напрямую влияет на безопасность дорожного движения. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте. Спонсор программы «Дизель-центр». Квалифицированное и качественное обслуживание дизельных топливных систем в Брянске. «Дизель-центр», улица Фосфоритная, 1. Телефон 8-953-276-40-85.
0: Автонапоминалка.
1: Помните, когда в машине жарко, водитель быстро устает и перестает концентрироваться. Но и с кондиционером, конечно же, нужно быть начеку. Если включить его слишком резко, если вентиляция грязная или климат барахлит, можно вообще себе навредить. Вот как необходимо поступать правильно. Перво-наперво не врубайте кондиционер сразу на полную. Если машина долгое время стояла на солнце, откройте для начала двери на пару-тройку минут, чтобы выпустить весь этот адский жар, который накопился в ней за несколько часов. Так и салон быстрее остынет, и кондею будет легче. Не надо сразу морозить.

0: представьте минимальную температуру. Лучше всего, чтобы разница с улицей была где-то градусов 5-7. Например, если на улице плюс 32, то у вас в салоне должно быть 23, ну, 25. Это будет самое то. Направляйте воздух вверх, на стекло или в сторону, прямо в лицо, шею или грудь, этого делать не стоит. Сам кондиционер, конечно же, не может простудить, но вот резкий холодный поток может вызвать дискомфорт. Рециркуляция штука, конечно, полезная, но злоупотреблять ей не стоит. В начале поездки она помогает быстро охладиться, но потом лучше переключиться на обычный режим. Перед тем, как заглушить машину, обязательно выключите кондей, а вот вентилятор оставьте работать. Это поможет просушить испаритель и избавит от неприятных запахов, бактерий и грибка, что как раз и вызывает ту самую простуду или заложенность носа. Если при плюс 25 и выше из воздуховода уйдет еле прохладный воздух, салон долго не может остыть или кондиционер включается с задержкой или вообще отключается в пробках, то сразу едьте на диагностику.
1: Автонапоминалка.
0: Недостаток охладителя – самая частая причина снижения эффективности работы системы кондиционирования. Важно понимать, что хладагент не расходуется подобно топливу или маслу. И если его уровень снизился, это, как правило, указывает на наличие утечки в системе. Эта самая утечка может возникнуть по вине микротрещин в трубопроводах, изношенных уплотнительных кольцах или повреждений конденсатора или клапана заправки. Поэтому просто добавление хладагента без предварительной диагностики вообще не имеет никакой целесообразности. Помните, неправильная заправка, будь то недолив или, напротив, перелив, может повлечь за собой негативные последствия. Недостаточное количество хладагента приведет к слабому охлаждению, а вот избыточное – к повышению давления, помимо этого увеличению нагрузки на компрессор и, как следствие, его преждевременному выходу из строя или автоматическому отключению системы. В условиях жаркой погоды особое внимание следует уделить радиатору кондиционера, поскольку он, как правило, расположенный перед основным радиатором двигателя, подвержен загрязнению от дорожной пыли, насекомых и мелкого мусора. Вот почему очень важно на мойке обязательно мыть весь передок вашей машины, поскольку засоренный радиатор кондиционера существенно ухудшает охлаждение, особенно при движении на низкой скорости или в пробках. Не менее важна роль салонного фильтра. Его загрязнение препятствует нормальному потоку воздуха из вентиляционных отверстий, что может создать ошибочное впечатление о неисправности самого кондиционера. Помните, в знойную погоду водителям следует придерживаться вообще очень простых правил. Сначала проветрить салон, затем включить кондиционер, установив умеренный температуру, избегать прямого направления ледяного потока на себя, ну, в частности, в лицо, а также обращать внимание на запахи, силу обдува и эффективность охлаждения. При появлении первых признаков снижения эффективности работы, посторонних шумов, неприятных запахов или отключения системы в пробках, рекомендуется не ограничиваться дозаправкой, а обязательно выполнить полную диагностику, и будет вам счастье и комфортная атмосфера в машине. Спонсор программы – Дизель-центр. Квалифицированное и качественное обслуживание дизельных топливных систем в Брянске. Дизель-центр, улица Фосфоритная, 1, телефон 8-953-276-40-85.
1: Квалифицированное и качественное обслуживание дизельных топливных систем уже в Брянске. Дизель-центр – это современное оборудование, мастера с более чем 15-летним опытом и гарантия полгода. Приезжайте на диагностику и ремонт автомобиля к нам. Дизель-центр, Фосфоритная, 1. Консультации по телефону 8-953-276-40-85. Спортивный четверг на 3-2 радио.
2: Добрый вечер, спортивный четверг. Как уже вы поняли, в эту жару Кирилл решил собрать снова много народу в студии.
3: И много народу у своих радиоприемников.
2: Да, не спортивный лагерь, представляю я, Антон Запорожец, более разбирающийся в спорте, Кирилл Пухляков. И давай представляй гостей.
3: Ну, я так скажу, я не во всех видах спорта, конечно, мастер. Вот сегодня мне, кстати, будет очень интересно пообщаться с нашими гостями.
2: Ну и у нас этого спорта еще не было за полгода.
3: Да, сегодня мы поговорим про бодибилдинг. И в гостях у нас Литвинов Владимир Иванович, тренер высшей категории, более 35 лет опыта, судья всероссийской и международной категории, основатель бодибилдинга в Брянской области. Диана Беляева, чемпионка Брянской, Орловской и Калужской области по бодибилдингу в номинации «Фит-модель». Денис Зацепин, мастер спорта по пауэрлифтингу, победитель Кубка Евразии по жиму лежа, бронзовый призер чемпионата России по жиму лежа, победитель Кубка Брянской области по бодибилдингу, массажист и продюсер марки альтернативного диетического питания «Другой рецепт» от Дениса Зацепина, о котором мы поговорим чуть позже. Дорогие гости, я вас приветствую в нашей уютной студии. Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
5: Добрый день.
3: Все отозвались. Ну что ж, начнем наш интересный разговор. И давайте, наверное, мы с Владимира Ивановича по старшинству, так сказать, пойдем. Владимир Иванович, как вы пришли в этот вид спорта? С чего все началось? Расскажите, я думаю, нашим слушателям будет интересно.
5: Это было в далеком 1974 году. Построили цирк в городе Брянске. И я попал на первое представление цирковое. И первый номер был, выступали силовые жонглеры. Они вышли в туниках, такие все мощные, красивые, с огромными бицепсами там. И вот
2: силовые, они чем жонглировали-то вообще?
5: Они жонглировали гирями, ядра бросали.
3: Людьми.
5: И поэтому вот мне так это понравилось, я захотел быть таким. И вот с 1974 года связал свою жизнь с этим видом спорта. Ну, параллельно занимался еще вольной борьбой.
2: Ну, а в Брянске было уже какое-то движение? Вам же, наверное, все с нуля открывать пришлось.
3: Да, нет, вы тогда, сами занимались.
5: Тогда было движение. Был такой Борис Ильёшев Старовойт. Они тогда, вот старая гвардия была, у них был атлетический, как, насколько я помню, был такой атлетический клуб бега. Они занимались там, и вот поднимали железо, и кроссы бегали немножко. Да. А потом мы уже, когда более молодое поколение пришли, мы уже начали заниматься более профессионально.
3: Так, и как ваш путь дальше продолжался?
5: Путь мой продолжался... Вначале профессионально я начал заниматься в Беларуси с 1988 года, когда открыли официальную федерацию, тогда еще называлась атлетизма Советского Союза.
3: Но по сути то же самое, бодибилдинг,
5: да,
3: атлетизм.
5: Да, да, это потом, после того, как мы вступили в Международную федерацию бодибилдинга, и тогда переименовали, вид спорта стал бодибилдингом. С 90-го года я обратно приехал домой, и первая моя цель была такая, что развивать этот вид спорта на Брянщине, готовить спортсменов, вот, и чем я по сегодняшний день занимаюсь.
3: Денис, я знаю, что Владимир Иванович как раз-таки и твой тренер, да, был изначально?
6: Да, был моим тренером Владимир Иванович.
3: Поведай свою историю.
6: Ну,
3: как ты пришел в спорт?
6: Моя история так попроще. Да. Я в 12 лет начал заниматься боксом и занимался боксом до 18 лет. Вот как расскажу две составляющие. Как говорят, есть причина, а есть повод.
3: Да.
6: Вот. Основным поводом было событие такое. Мне на чемпионате области по боксу сломали челюсть, и я не мог проводить тренировки полноценные на ринге. Не мог работать в парах. И поэтому я пошел в школьный тренажерный зал. Вот. И как бы...
3: Ты понял, что там не сломают челюсть,
6: для себя.
3: Да?
6: Нет, этого я никогда не боялся, но я как бы с приятным удивлением для себя отметил, что я очень хорошо отзываюсь на силовые нагрузки, я на глазах меняюсь. И я уже вернулся в совершенно другой весовой категории в зал. Тренер мой был, конечно, немного обескуражен тем, что я с веса 69 килограмм вернулся к нему в зал через полгода с весом 78. Причем абсолютно в хороших кондициях.
3: Набрал мясо, да?
6: Да, набрал мясо. И вот я стал... Со временем я оставил тренировки в единоборствах, в боксе и стал заниматься... В принципе, я еще тогда не понимал, что я буду заниматься бодибилдингом, например, или пауэрлифтингом как в дальнейшем, а просто стал заниматься в зале, качаться. Вот. И дальше уже, после того, как я поступил в колледж физкультуры, это давно было, я там среди преподавателей нашел единомышленника. Вот. Такой был у нас преподаватель Дмитрий Павлюкевич, который меня, в общем-то, приобщил и тоже внес определенный вклад в мое развитие. Ну и когда уже дело дошло до таких соревновательных кондиций, я пришел к Владимиру Ивановичу в зал «Прометей». Вот. Тогда это был, ну, как сказать, некуда больше было смотреть. Это был тренер номер один, зал номер один. Понятно, что нужно было идти в «Прометей», если ты хочешь выступать и побеждать.
3: Вне конкуренции.
6: Да, вне конкуренции. И вот уже под, значит, знаменами клуба «Прометей» я несколько раз выступал на соревнованиях. И однажды в 2001 году выиграл кубок Брянской области в категории до 90 килограмм.
3: Угу.
6: Вот путь такой. А что привело? Ну, привело желание быть
3: нравится
6: сильным,
3: девчонкам.
6: Быть красивым. Вы знаете, нравится девчонкам, как вам сказать, особенно про это не думаешь.
3: Да?
6: Особенно про это не думал.
3: Я не знаю, я про это думал всегда, когда занимался спортом. Ну, почему бы нет? Наверное, мне кажется, это такая достаточно неплохая цель.
6: Ну, есть такая мотивация, но она не мотивация не спортивная. Вряд ли с такой мотивацией можно именно в спорте добиться каких-то серьезных успехов.
3: Вот поэтому я ничего и не добился в спорте.
6: Там слишком быстро все заканчивается, да, как только ты добился своей цели, получается, дальше ничего делать не нужно, а бодибилдинг – это спорт. Это спорт соревновательный, он очень высокотехнологичный. Меня всегда в бодибилдинге привлекала очень глубокая научная база, которая составляет, как бы, обосновывает методику спортивной тренировки в бодибилдинге. Потому что нужно с уверенностью сказать, что вся спортивная наука современная, она всем своим открытием и развитием своим должна быть благодарна или обязана бодибилдингу.
3: Вот так вот,
6: столько,
3: да.
6: Столько материала, методов для исследований вообще развития физических качеств и вообще анатомии, физиологии опорно-двигательного аппарата и конкретно скелетных мышц. Как бодибилдинг никакой другой вид спорта не давал и не даст.
3: Вот это прям громкое такое заявление. Да,
2: такой сейчас? Вопрос, когда вот занятие в спортзале, там, ну, какое-то, называют, по-моему, тягать железо, превращается в спорт, есть какая-то четкая грань вообще? Может ли человек, ходящий в зал, сказать, что он там как бы...
3: Ну, типа, просто хорошо рельефно выглядящий, но он должен как минимум выступать на соревнованиях, правильно?
6: Ну, вот у меня, да, вот ты правильно говоришь, потому что вот у меня образование по специальности физическая культура, сначала в колледже, потом в БГУ, и я могу точно сказать, что, значит, спортивную деятельность характеризует соревновательная деятельность. То есть, если ты участвуешь в соревнованиях, то ты являешься спортсменом. Пока ты не участвуешь в соревнованиях, ты являешься... Ну, ты человеком, который занимается физической культурой, атлетической гимнастикой. Ну, это неплохо, но это еще не спорт.
3: Вот я сейчас еще вдогоночку тебе сразу задам вопрос, потом к Диане мы перейдем. Вот пауэрлифтинг и бодибилдинг часто противопоставляют, да? А какие точки соприкосновения ты видишь между этими видами спорта?
6: Ну, я, честно говоря, не могу согласиться, что их противопоставляют. Вообще, это все выходит из одного места, из одного зала. Все бодибилдеры, или точнее, давай так, все люди, все ребята молодые, которые приходят в зал, они занимаются пауэрлифтингом, потому что они постоянно зарубаются в том, кто больше жмет, кто больше приседает, кто больше тянет.
2: Тот самый соревновательный момент.
6: Да, соревновательные упражнения пауэрлифтинга являются тоже важными упражнениями для общего развития мышечной массы в бодибилдинге. И многие бодибилдеры выступают по пауэрлифтингу весьма успешно, и некоторые пауэрлифтеры, да, там, немного меняя свой подход к тренировкам, выходят на сцену и демонстрируют классную, рельефную, сбалансированную мускулатуру.
3: Ну, я так понимаю, тут просто как бы индивидуально кому-то больше получается какой-то рельеф сделать, да, а у кого-то такие соревновательные какие-то моменты потягать. Кому больше что зайдет? По сути.
6: Да, просто цели. Это разные виды спорта, вот и все. Ну, мы можем сейчас начинать там бодибилдинг с чем угодно сравнивать там, с другими видами спорта. Почему не с тяжелой атлетикой?
3: Опять же, да, в принципе, все точки там соприкосновения подходят. Диан,
2: наконец-то,
3: давай,
2: да?
3: Да, ты там скромненько так молчишь, отмалчиваешься. Давай, мы тебя тоже хотим услышать, послушать твою историю.
4: Ну, в спорте я с самого детства...
3: Чем ты занималась?
4: Начинала я со спортивными бальными танцами. 15 лет танцевала. Ну и по мере возможности начала уже именно форму себе придавать. Ходила просто в тренажерку, не было никаких целей выступать, я об этом даже не думала. И в 22-м году, чисто случайно, я попала на соревнования. В Брянске происходили. Я посмотрела на категорию фит-модель и просто влюбилась. Увидела вот эти красивые платья, красивые формы, цвет софитов, да, вот все это блестящее, красивое.
2: В каком месте там соревновательные моменты?
4: Ну вот, началось у меня с того, что именно просто как эстетика, как красота. Я не думала там, что, ну, как вид спорта, как что-то, я это не рассматривала. Просто я увидела красивый и поставила себе цель «я хочу». Пришла к своему тренеру, и говорю: «Татьяна, я вот хочу попробовать». Ну, посмотрела, ну, давай пробовать. И от этого слова, с этого дня мы начали подготовку. Через полгода, да, я вышла. Так как уже, в принципе, я занималась, форма у меня уже была, ну, как-то так.
3: А еще я знаю, что ты периодически участвуешь в конкурсах красоты у нас в Брянске, где мы с тобой, собственно, и познакомились.
4: Да, да, да. Ну, мне нравится вся эта эстетика, вся эта красота, женственность.
3: Но это как раз тебе помогает.
4: Да,
3: и
4: конечно.
3: И в других каких-то сферах самореализовываться.
4: Да, конечно, конечно.
2: Хочу напомнить, что все, кто имеет вопросы к нашим гостям, как у женской аудитории, так и у мужской, тут смотрю целое раздолье, можно задавать их на сайте 32radio.ru через кнопку сообщения в студию. Кстати, это абсолютно анонимно, что для некоторых может быть плюсом. И у нас есть трансляция в группе ВКонтакте, где также можно писать свои комментарии или, опять-таки, задавать вопросы. А мы прервемся буквально на минутку и вернемся после рекламы.
7: Реклама. Брянский городской водоканал приглашает на работу слесаря аварийно-восстановительных работ, машиниста насосных установок, слесаря-ремонтника, электрогазосварщика, электромонтера, водителя. Звоните 32 71 04.
8: Нужна система отопления? Не трать время. Звони в «Аквамонтаж». Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33 31 65. Звони в «Аквамонтаж». 33 31 65.
9: Все о дизайне интерьеров в программе «Дома лучше». Ольга Погодаева поделится секретами, как обустроить жилье красиво, уютно и разумно. Каждый четверг в 10 утра на 32 радио. Прямая трансляция в официальной группе ВК.
10: Рекламная служба 32 радио. 404-333. Код города 4832.
9: Спортивный четверг.
2: Спортивный четверг на 32 радио. Сегодня разговариваем про бодибилдинг и все, что с ним связано. И в очередной раз в программе просыпается моя навлинская сущность.
3: Дед опять в тебе заговорил.
2: Не-не-не, именно такая навлинская история. Но дело в том, что я там вырос, и из того малого количества секций, которое там было, там, если я не ошибаюсь, было то, что относится как раз, ну, как это называлось, качалка. И мне кажется, там и тренер был какой-то легендарный человек, но я опять-таки могу ошибаться. И правильно ли я понимаю, что если это было в Навле, то это довольно-таки доступный вид спорта, и для занятий нужен как минимум какой-то зал, причем, ну, возможно, даже там с каким-то советским подубитым оборудованием, почему нет, железо, оно не сильно меняется с годами. Или я немножко заблуждаюсь?
4: Нет, не заблуждаетесь. Обычный зал подходит.
3: Владимир Иванович.
5: То есть, я так понимаю, речь идет, наверное, о Олеге Корнюшине.
2: Да, да, да, кстати.
5: О. Ну, хочу сказать о нем слова. Это человек, спортсмен с большой буквы. Он являлся мастером спорта по трем видам спорта. Он являлся мастером спорта по тяжелой атлетике, по пауэрлифтингу и по бодибилдингу. Он был чемпионом России по бодибилдингу, был чемпионом мира среди ветеранов. Да, вот. И очень жаль, что сегодня его нету с нами. Ну и вот, когда на похоронах я дал слово, что каждый год мы будем проводить мемориал его памяти. И всегда весной мы проводим мемориал памяти Олега Корнюшина. Мы его будем помнить, потому что он большой вклад внес в развитие бодибилдинга. В Брянской области очень много ребят выступало в то время. Это вот в 2000-х годах, в 90-е. Такую хорошую команду он приводил. И сам был примером для всех.
2: Вот так вот, Антон. Теперь я узнал много нового, на самом деле. Потому что был наслышан, но не настолько.
3: Ну, ты просто чуть-чуть не в теме был.
2: Да, да.
3: И, вот... и в зал ты не ходил.
2: Естественно.
3: Ясно. Владимир Иванович.
5: Он был директором школы. Одно время он был культуру там возглавлял. Но так, в основном, он очень большой вклад внес, именно как спортсмен.
3: А как вообще вот за 10-15 лет, да, последних изменился бодибилдинг в нашем регионе? Есть какие-то такие? Что стало лучше?
2: Я смотрю, не хочется говорить, почему.
5: Даже честно, да. Ну,
2: иногда поднять проблемы — это тоже хорошо.
3: Ну, конечно. Да, да, что плохо, что хорошо, почему бы нет?
5: Последние 10 лет, ну, подупал у нас уровень бодибилдинга.
3: Интерес упал или как вообще?
5: Ну, я не хотел бы говорить, наверное, громко. Ну, у нас очень мало специалистов тренерского состава.
3: Как всегда проблема. Кто бы из спортсменов у нас не был, все говорят тренеры.
5: В этом направлении, потому что был момент, тут немножко со здоровьем, там тазобедренные суставы я там менял, да, немножко отошел от тренерской работы, потому что, ну, я имею в виду высшего спортивного мастерства. На сегодняшний день я являюсь председателем судейского комитета Федерации бодибилдинга России. Больше приходится ездить там по крупным соревнованиям, главным судьи соревнований. Да, а вот как-то так вот получилось, что специалистов такого хорошего уровня у нас не очень много. И немножко как бы затих. Ну и может быть еще такая бы ситуация бывает, что как бы всплески в 2000-х годах у нас очень сильная команда была. Мы даже 3 года подряд мы были бронзовыми призерами в командном зачете на чемпионате России. Только проигрывали Москве и Санкт-Петербургу. Ну, я думаю, сейчас опять вот молодое поколение, у меня хорошие ребята в зале занимаются от 16 до 18 лет. Я думаю, через года 2-3 у нас опять появятся спортсмены хорошего уровня. Ну, и сейчас вот на чемпионате России у нас девочка Оксана Куприева стала чемпионкой России по юниорам, по акробатическому фитнесу. Вот сейчас готовится на чемпионат мира. То есть потихонечку, я думаю, так за два года мы опять поднимем до уровня чемпионата России.
2: А вот если человек послушал наш эфир, быть может, мимолетом, но хочется, чтобы у него отложилось, вдруг он заинтересуется, куда ему можно прийти в Брянске, чтобы начать заниматься именно как вот на начальном уровне хотя бы для начала?
5: Ну, на начальном уровне можно приходить в любой фитнес-клуб, да. Ну, естественно, конечно, как бы желание, если есть, пусть приходит в Прометей, потому что Прометей изначально был основан для того, чтобы вот эти пацаны молодые, 16-летние, там, 14-летние, приходили, готовились, да, и мы готовились их к соревнованиям.
2: То есть в любом случае это начинается с занятий с тренером, правильно?
5: Обязательно.
3: И я так понимаю, что в принципе в Прометее там есть определенный метод, определенный подход, да, ключевой какой-то для успеха все-таки в бодибилдинге. Обычный фитнес-клуб, ну это просто подкачаться, а в Прометее уже там какая-то специализированная идет.
5: Ну, я говорил, что Прометей был открыт изначально для именно спортсменов, для достижения спортивных результатов в этом виде спорта. Поэтому все, естественно, у нас поставлена и методика тренировок, и подготовка именно для выполнения каких-то определенных спортивных уровней, чтобы добивались ребята хорошего результата.
3: Ну а вот вы судите вот соревнования разного уровня, да, и как отличается подход к оценке атлетов на местных турнирах или каких-то международных?
5: Ну, в принципе, критерии везде одинаковые. Единственное, что получается, допустим, на чемпионате области, естественно, уровень спортсменов немножко пониже. И, как ни странно, судить областные соревнования намного тяжелее, чем всероссийские или международные. Угу. То есть на международных соревнованиях и на российских там сразу видно явные лидеры, явные аутсайдеры. А обычно всегда на области там приезжают там, или наши спортсмены довольно-таки очень ровные. Вот, и надо по критериям определить, да, и расставить по своим местам. Ну, судейство у нас на хорошем уровне, в Брянской области хорошие судьи, поэтому все, кто приезжает к нам, и наши спортсмены обычно всегда довольны результатами. Да. Ну, я, естественно, смотрю за этим делом очень строго.
3: Понятно. Держите в ежовых рукавицах.
5: Однозначно.
3: Денис, почему ты все же решил отойти от профессиональных выступлений, бодибилдинге, пауэрлифтинге, и вот что стало решающим фактором таким, чем занимаешься сейчас?
6: Ну, от профессиональных выступлений я решил отойти не сразу. Я долго боролся за свое спортивное настоящее. Я получил травму довольно серьезную.
3: Это что за травма?
6: Ну, у меня было смещение позвонка, у меня были проблемы, я не мог выполнять все упражнения, связанные со силовыми нагрузками, не мог делать приседания, не мог делать тягу. Вот. И я на какое-то время брал паузу, потом я вернулся уже только в жим лежа, Вот, потому что не мог себе позволить приседать и тянуть. Хотя для меня это было большой потерей. Именно присед у меня был, ну, как бы самая развитая.
3: Такая движение. Фишечка твоя, да?
6: Ну, это была моя самая сильная сторона. Угу. Да, то есть у меня вот официальный результат зарегистрированный на национальном первенстве 300 килограмм приседаний. И в зале я больше приседал.
3: Да, ничего себе.
6: Вот. Жал я не так много, но поскольку все равно я хотел выступать, я хотел соревноваться, я уже там ушел в альтернативные федерации, еще некоторое время выступал, он достаточно успешный на Кубке Евразии, там на чемпионате России. Вот. Ну, спорт – это всегда про победы, это про всегда для, про перспективы, и если очевидно нет, как бы, такого большого будущего, то, ну, для чего? Можно иногда, конечно, соревноваться там в когорте ветеранов, или, ну, я, в принципе, иногда это делаю.
3: Ну, и для себя ты в зал же ходишь до сих пор, правильно?
6: Для себя я хожу в зал, и я вот, я не отвечал на вопрос по поводу вообще условий для занятий бодибилдингом. Угу. Вообще, как бы, методика бодибилдинга, она настолько разнообразна, что, в принципе, мы можем прямо здесь, используя вот подручные средства, я уверен, Владимир Иванович вам отличный сплит нарисует, и там, я думаю, составит вам такую программу, при которой вы тут полгода будете заниматься, и, там, главное, и на сцену чтобы... еще выйти сможете, в принципе, да.
3: Главное, чтобы взять что-нибудь тяжеленькое, и, в принципе, все. Вот штатив от камеры
6: средства,
3: у нас есть.
6: Средств очень много.
2: То есть, если у человека есть в деревне пустой гараж, и нет окрестных жителей, то тоже все перспективы есть.
6: Гараж, если у человека есть перекладина, если у человека есть брусья.
3: А есть собственный
6: Есть собственный вес, если есть, да, дополнительное любое отягощение, если есть свободное отягощение, а если ему настолько повезло, что он еще может изменять вес этого отягощения, то все, у него все средства необходимые для занятий бодибилдингом уже есть. Да, конечно, есть современные тренажеры, есть машины, там, которые уже вот они нужны на крайне высоком уровне подготовки, где там уже там развивают атлеты такие мышцы, про которые не все знают, не все осведомлены. Но в целом средства вот, занятий бодибилдингом очень широкие. Если мы говорим про бодибилдинг, ну, нужно же понимать, вот вас спрашивали, там есть разница ходить в спортивную школу, да, там, или вот Прометей, как центр бодибилдинга, или в фитнес-клуб. Вообще вся фитнес-индустрия выросла из бодибилдинга. Она не из легкой атлетики выросла, не из футбола, не из борьбы, не из бокса, не из тяжелой атлетики. Она выросла из бодибилдинга. Вот это обилие фитнес-клубов большое, с их разнообразием, разными методиками подхода, с разными программами подготовки. Они все появились благодаря бодибилдингу. Это все дети бодибилдинга. Ни вот больше, ни меньше.
3: Сколько много нового интересного я сегодня узнал, как оказывается, да? И можно сказать, что, наверное, это один из самых легко доступных видов спорта.
6: Абсолютно точно, абсолютно точно.
2: А на старте можно какие-то серьезные ошибки совершить, после которых как-то и заниматься после не захочется, да, или как-то повредить себе?
3: Ну, наверное, вот если ты будешь неправильно выполнять какие-то упражнения.
6: Ошибки всегда связаны с травмами, да. То есть, если вы совершаете ошибки, это приводит к травмам. Травмы, естественно, прекращаются или ограничивают вашу спортивную деятельность. Это вот и в моей карьере произошло, спортивной. Несмотря на то, что я вроде как не на улице занимался, да, ну, никто не застрахован, но тем не менее тренеры нужны в том числе для этого. Тренер, если берет спортсмена, если он заинтересован в его спортивной карьере, он его ведет постоянно, он следит за ним. Вот Владимир Иванович не даст мне соврать. Он в очень многие сферы жизни спортсмена влезает, вмешивается, контролирует их, потому что важен результат.
3: Ну, а в бодибилдинге это очень важно, когда там контролировать и питание, и сон, и все прочее, правильно?
2: Сейчас ты в питание углубишься, мы точно рекламу не уйдем.
3: Ну ладно,
2: давайте
3: давай.
2: Через минутку даже встретимся снова.
8: Реклама. Собирай друзей и приходи в заводской бар. Музыка, вкусные закуски и специальные предложения. Заводской бар. Место хороших встреч. Подробности у администратора. Организатор ООО «Брянск пиво». Предложение действует с 11 марта по 30 апреля.
11: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
12: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
13: Нужна система отопления? Не трать время. Звони в Аквамонтаж. Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33 31 65. Звони в Аквамонтаж. 33 31 65.
14: Рекламная служба 32 радио. 404-333. Код города 4832.
15: 32 радио. Ты все правильно делаешь.
2: Все правильно делаешь, ведь это спортивный четверг, ежевечернее шоу по четвергам, которое Кирилл не хочет отпускать на летние каникулы.
3: Нет, конечно, я каждый четверг тут жду, маюсь, кого пригласить, и вообще мне это очень нравится.
2: В моменте рекламы Владимир Иванович сказал, что ему есть что сказать, поэтому тут давайте продолжать.
3: Да, Владимир Иванович, давайте.
5: Ну, я хотел бы добавить, когда вот в 90-е, в 2000-х годах начинался развиваться и такой бум был бодибилдинга, я могу сказать, вот в принципе три клуба были: «Прометей», «Атлант» и «Сталь». Ну и дополнительно...
2: Названия-то какие вообще сейчас таких уже?
3: «Сталь» есть.
5: Потом очень хорошая команда приезжала из Клинцов, из Навли, из Дядькова. То есть шесть организаций занималось, и у нас спортсменов было больше 100 человек. Сейчас, по нашим подсчетам, в Брянске только больше 80 клубов, фитнес-клубов. Но эти клубы, как бы, вот они не горят желанием большим принимать участие в спортивной деятельности, вот именно готовить спортсменов.
3: Это более такая любительская история?
5: Да, это более любительская, потому что я уже говорил, что слабый тренерский состав, и не знаю, с чем это связано, то есть заинтересованности большой нет. Но мы сейчас хотим возродить, такая, как в Санкт-Петербурге, сделать командное первенство среди клубов, которые будут выставлять спортсменов. То есть будем награждать, угу, чтобы больше клубов принимало участие в наших соревнованиях.
2: Это, в принципе, и коммерчески интересная история будет, как я понимаю, да?
5: Ну, там ситуация такая, что как бы немножко другое направление. Там, угу. Не особенно там они хотят этим делом заниматься. Да, ну. И даже вот эта ситуация, фитнес-клубы сделали, да, назвали фитнес-клуб. По большому счету, все, кто приходит в тренажерный зал, все занимаются бодибилдингом. Угу. Просто у многих у людей ассоциируется такое, что бодибилдинг – это огромные мышцы, это такие огромные веса.
2: А что не так, оказывается? Да,
3: давайте поясним.
5: Бодибилдинг – это прежде всего телостроение. Я хочу бицепс себе иметь 50 сантиметров, а Диана талию 50 сантиметров. Да. И каждый добивается своего. То есть все занимаются телостроением.
3: А какие вообще критерии есть? Есть, наверное, какие-то стандарты, да? Как вот это все работает?
5: Ну, сейчас ситуация какая? Я могу сказать, больше 47 дисциплин в бодибилдинге. Раньше было, когда мы начинали, был женский бодибилдинг, мужской бодибилдинг и женский бодибилдинг. Сейчас только мужского бодибилдинга. И так называемый тяжелый, и классический бодибилдинг, и атлетик, и пляжный бодибилдинг, и атлетический бодибилдинг. То есть ситуация, разные критерии. И здесь очень большой выбор. Если, допустим, ты не можешь набрать пока мышечную массу, ты можешь выступать, допустим, в пляжном бодибилдинге. Там более маленькие мышцы, более красиво, рельефно надо быть, и выступать можно выступать.
2: И девушек вообще больше, наверное, да?
5: Что?
2: И девушек больше, наверное. Да.
5: Девушек, вот сейчас могу сказать, что сейчас такая у нас дисциплина называется, ну, Международной федерации фитнес-бикини, а у нас это эстетический фитнес. Сейчас эта дисциплина признана как спортивная, уже присваивают нормативы мастеров спорта. И я могу сказать, что это очень красивая дисциплина.
3: Там просто радует глаз.
5: Радует глаз. Когда выходят, девочки выходят на уровне чемпионок мира, Европы, чемпионки России, это просто, это, ну, заглядение.
3: Диан, ну вот да. Ты как раз в этом заглядении тоже участвуешь, правильно?
4: Угу, да.
3: Расскажи про свое участие в соревнованиях и вообще в целом, как изменилось твое восприятие тела, да, с тех пор, как ты стала профессионально заниматься бодибилдингом?
4: Восприятие колоссально поменялось. Я уже совершенно иначе смотрю. Со стороны на себя смотрю по-другому. Особенно после того, как ты был уже на пике формы своей, да, угу. И, например, межсезонье. Ну, уже как бы в межсезонье уже не нравишься себе, и хочется быть постоянно на пике. Но это, понятное дело, невозможно быть постоянно. Но каждый раз форма улучшается, улучшается, веса увеличиваем потихоньку, и тем самым форма все краше и краше.
3: Ну, в общем, ты какую-то цель себе поставила.
4: Цель поставила,
3: потом
4: конечно.
3: Эту цель достигаешь, потом ставишь новую цель.
4: Да, да, да. Каждый раз новые цели. После каждого старта стараюсь
3: ты
4: планку увеличивать.
3: Не устаешь от этого? Или наоборот, для тебя это какое-то отвлечение?
4: Мне это, да, это как отвлечение, развлечение. Мне нравится. Это моя отдушина. Я получаю удовольствие от этого.
2: Тут вопрос по ходу к вам. Главное его правильно понять, потому что я пока до конца не смог. Слушательница интересуется. Добрый день. В соревнованиях какие пункты могут быть и какие качества оцениваются в моделях?
4: В моделях форма, позирование, как себя покажешь. В моделях, в принципе, абсолютно все смотрится. От походки, от мимики, от макияжа, прически. В этой категории смотрится полностью образ. Абсолютно полностью образ.
2: А это точно про спорт вообще история?
4: Это про спорт.
2: Окей.
3: Ну, это такое, оно как бы связано и
4: многие,
3: шоу, и спорт.
4: Многие
3: да,
4: недооценивают категорию фит-модель. На самом деле это не, ну, нелегкая тоже категория.
2: Будем
4: мы
2: иметь
4: в виду. Мы тоже пашем. И пашем ой-ой-ой как в зале.
3: Ясно. Денис, не скучай.
2: Да, я смотрю прям.
3: Я тоже там телефон куда-то полез. Как твой опыт в спорте помогает тебе сейчас работать? Ты же еще и массажист.
6: Ну, мой опыт в спорте и сформировал значительную часть моей вот настоящей профессиональной деятельности как массажиста и как вот человека, который выпускает еду. Вот. Вся моя деятельность связана со спортом. По поводу работы массажистом я могу сказать, что спортсмены, и вот, кстати, наверное, все-таки особенно бодибилдеры, ну, люди, которые работают с железом, с отягощениями, uh-huh. и они в своей практике наиболее часто встречаются с заболеваниями опорно-двигательной системы, мышц, там, с травмами и так далее. И не единожды самостоятельно побеждали свои недуги для того, чтобы продолжать свою спортивную карьеру, лучше ощущают, понимают, как вообще это все воспринимается тактильно, как это можно победить, какие средства действительно являются эффективными, а какие номинально там могут быть назначены. Вот. В этом смысле, да, мои знания спортивные, они помогают мне в моей работе больше всего. Потому что я еще раз хочу сказать, что вот, бодибилдинг – это такой вид спорта, им нельзя заниматься, ничего не зная о своей физиологии. У тебя ничего не получится. Потому что ты должен ориентироваться на те процессы, которые происходят в организме. Угу. Мышечный рост – это очень сложный.
3: Это надо прям глубоко погружаться.
6: Сложный физиологический процесс.
2: Тебе не кажется, что в воздухе начинает витать тема о питании?
3: Да-да-да, мы сейчас вот как раз
2: вроде 40-я минута, да, мы еще к этому не пришли.
3: Мы подходим к этой теме. Вот как раз-таки, Денис, я так понимаю, что у тебя компания по производству правильных продуктов и правильных полуфабрикатов, если я не ошибаюсь, да? Расскажи немножечко, вот что это?
6: Возникла в определенный момент времени такая идея. Дело в том, что я, несмотря на то, что имею большой спортивный опыт, я постоянно в течение своей жизни сталкиваюсь с проблемой лишнего веса. И это, кстати, может быть тоже продукт или последствие моего перехода из бодибилдинга в пауэрлифтинг, где на смену строгим диетам, постоянным отслеживанием процента подкожного жира можно было, в общем-то, вкусно поесть, главное погромче рычать под штангой и смотреть, сколько на ней висит блинов. Да, там спорт другой, неважно, как ты выглядишь, да, ты выходишь на помост, и там табло. И моя структура тела, моя физиология сильно поменялась. Мне приходилось очень много бороться с лишним весом. И сейчас уже мне, слава богу, 45 лет. И в очередной раз мне пришлось преодолевать вот этот рубеж. У меня это как, вот, как забеги. Я переосмыслил полностью подход. Я всегда понимал умом, но теперь я вот так ментально осознал, что борьба за свое тело и борьба за свое здоровье не терпит никаких коротких стартов и перебежек от задачи к задаче. Mm-hmm. Нужно менять свою жизнь, нужно менять ее кардинально, нужно менять подход к тому, что ты ешь, менять подход к жизни, нужно понимать, что ты должен жить в режиме, нужно кардинально менять свою жизнь, изменяться самому. Нужно прежде всего сделать это довольно тяжело на самом деле. Вот все вот эти усилия, связанные с изменением своего тела, они титанические. Прежде всего это тяжелые психоэмоциональные усилия. Нужно отказываться от любимых блюд. Да, там мы говорим там, про то, что мы ели годами с детства. Пельмени, котлеты, блины – это же основа нашего рациона.
16: Ну да, да.
6: Основа кухни. И тяжело отказываться от этого. И я вот в процессе своего, как бы, нормализации своего веса просто готовил дома прикольные блюда. Менял там пшеничную муку на муку зеленой гречки, на овсяную муку с низким гликемическим индексом. Мясо там использовал нежирное.
16: То есть все свои знания
6: Да. Я просто вот, я немножко увлекаюсь кулинарией. Не то, что там не на таком уровне, что я готов там пойти с кем-то зарубиться, но я люблю готовить. Вот, моя там супруга не даст вам соврать, это все на мне. Вот, и я просто вот так развлекался, и потом своему партнеру предложил, сказал: Саш, давай попробуем, выпустим такую линейку, ни у кого точно такого нет, пельмени, на которых можно худеть, точно еще никто не делал.
16: Да-да, это все
6: да, это хотят. Вот такой, как оксюморон, так, да, звучит, пельмени для похудения, но это на самом деле такой продукт, который мы сделали, я его на себе тестировал, я там в соцсетях, там в ВК показываю постоянно, как я преображаюсь. Ухожу в марафоны, где я питаюсь только своими продуктами и показываю результат.
16: Вот состав пельменей секретный?
6: Нет, не секретный. Он не то, что не секретный, а еще когда я создал вот это вот сообщество «Другой рецепт», еще до создания марки, идея уже была, но марки не было. И я просто прям на глазах все снимал, как я сам готовлю. Я считал КБЖУ, соответственно, пищевую ценность продукта, все это показывал, вообще никакого секрета нет. Секрета вообще никакого нет, максимально вот простой и чистый состав, все продукты сделаны таким образом, что их, в принципе, если сильно заморочиться, можно постараться приготовить это дома.
16: Но это время, опять
6: это,
16: же.
6: Это время, это определенные сложности технологические, потому что мука вот там той же самой зеленой гречки, она не имеет все клейковины, да, там нет глютена, нет пшеничного белка, вот, и она не склеивается, она очень капризная, с ней работать очень тяжело. Нужно было большие усилия технолога нужно было приложить для того, чтобы суметь вообще промышленное производство этого наладить.
16: Определенный техпроцесс должен быть.
6: Да, конечно, он там шел долго с большими потерями, пока мы наконец не научились это делать нормально. Вот. И я как бы вот показывал свои продукты многим. И Владимир Иванович, кстати, я показывал.
16: Владимир Иванович, как?
5: Да, мне понравилось.
16: Одобрили?
5: Да.
2: То есть насчет питания он правильно все говорит, или есть насчет чего поспорить?
5: Нет, все правильно говорит. Я сам попробовал, там все выдерживается.
16: Вкусненько.
5: Ну, если вот, чтобы вы понимали, все, что питательно и все хорошо, оно не очень вкусно.
16: Ну, он, я так понимаю, что не слишком яркий, возможно,
5: да,
16: вкус, да?
5: Да, там нету вот вкус же дают что? Вкус дают добавки.
16: Ага.
5: А там все вот там без добавок, ну, очень хорошо и доступно и вкусно, будем так говорить.
16: Да, отлично.
5: Да, мне понравилось.
16: Супер.
5: Я попробовал блинчики, вкусные. Все там.
16: Вот мне что-то как раз сейчас тоже захотелось.
2: Смотрю, у тебя вопрос от радиослушателя.
16: Да, у меня вопрос от радиослушателя. Я хочу озвучить для Дианы. Как сказывается такой спорт на девушках, а точнее женском здоровье? Знаю, что в этом спорте нужно сначала наедать мышечную массу, потом резкая сушка. Не влияет ли это на гормональный фон, на женские дела всякие? Ну, кстати, вопрос очень уместный.
4: Ну, если грамотно подходить к этому вопросу, ко всему, то, в принципе, к здоровью нет никаких претензий.
16: То есть...
4: Если все четко, по инструкции делать, смотреть, анализировать свое самочувствие, то нет.
16: Возможно, нужны какие-то советы более конкретные, я так понимаю, девушка интересуется. То есть,
4: Да, мышцы не вырастут, если их не наесть. Угу. Я раньше очень боялась углеводов, но поэкспериментировав, поняла, что на одной клетчатке и белок мышцы не растут.
16: То есть мышцы все-таки на углеводиках, да?
4: Углеводы нужны в любом случае. Да, нужно сначала, как ни крути, набрать мышцы. А жир прилипает сам собой чуток. Ну, правильная сушка, дефицит потом жиров, углеводов, угу. И
2: так,
4: все
2: что
4: отлично.
2: Такое сушка? Давайте рассказывайте далеким людям.
16: Ну, жир, ты жир из организма убираешь.
4: Максимально сохранить мышечную массу и убрать лишнее количество жира.
16: Короче, у меня тоже был опыт, я хочу с вами поделиться. Я весил 115 килограмм, а потом похудел до 80. И, в принципе, вот в этой теме я чуть-чуть тоже подшариваю, может быть. Хотел спросить по поводу вот белки, жиры, углеводы, да, вот это все. Есть определенные такие в интернете статьи, что там правильное соотношение должно быть там или еще что-то. Вот я для себя лично какой-то другой путь нашел. Я стал просто смотреть вот, на глаз. Стал понимать, когда я насыщаюсь, когда не насыщаюсь. И просто чуть-чуть, регулировать там продукты. Понятно, что полуфабрикаты, которые вредные, там колбаса, там и все такое, я не ел. Давайте мы немножечко вот в эту тему чуть-чуть окунемся, и ваше вот экспертное мнение по этому поводу мы озвучим. Как все-таки, может быть, какие-то советы есть простые, как правильно питаться, чтобы сбросить лишний вес и быть красивым?
6: Не знаю, кому вопрос.
16: Ну давайте, может, Владимир Иванович сначала.
5: Ну давайте, да? Я отвечу. Чтобы сбросить вес или набрать вес, всегда есть два слова. Если ты хочешь набрать вес, значит, надо сделать профицит калорий. То есть больше съедать, чем ты в обыкновенной жизни ешь. Если ты хочешь сбросить вес, ты должен сделать дефицит калорий. То есть начинается, в принципе, для простого человека, надо посчитать, что ты съедаешь, какое количество еды, и пересчитать это все на калории. И чтобы не было такого экстремального сброса и для организма не было это стрессом, надо сбрасывать где-то 20% от этого количества питания. Угу. Тогда ты начнешь убирать вес потихонечку, и у тебя не будет вот этот момент, где ты можешь сорваться и обратно там поесть, там, и обратно набрать какой-то вес.
16: Ну, а вообще, какое количество килограмм там для взрослого мужчины можно сбрасывать за месяц, с учетом того, что должен там жир только уходить, а не мышечная масса?
5: Ну, чтобы, во-первых, у каждого индивидуальный организм, и такого, как бы сказать, что надо обязательно там сбрасывать какое-то количество определенно килограммов, да, такого нет, в принципе. Да. Допустим, у нас же есть три типа телосложения людей: эктоморф, мезоморф и эндоморф. Если, допустим, мезоморф, он будет сбрасывать, это идеальная фигура, да, допустим, если он сбросит за месяц там 2-3 килограмма, это будет довольно-таки для него заметно. А эндоморф, который с крупных, смотрите, допустим, образно говоря, со 120 килограмм, допустим, да. Уйти там на 100 килограмм, да, или там на 110 килограмм, это не очень будет заметно. А когда уже там сбрасываешь там 20-25 килограмм, тогда это, тут все зависит еще от телосложения.
16: Ну вот, да, я почему и спросил.
5: Ну и больше, естественно, больше 5 килограмм не рекомендую.
16: Ну так, в среднем за месяц, да?
5: За месяц.
16: Да, просто у меня как раз вот этот опыт был, это за 5 месяцев мне 35 килограмм ушло.
5: Это нормальное явление. Когда некоторые тренера говорят, рекламируют там свое, говорят, за месяц там 25 килограмм сбрасывают.
6: Да, отпиливаем ногу.
5: Это не очень.
16: Ляжечки.
5: Это не очень хорошо.
6: На самом деле можно калькуляторы посчитать.
16: Ну вот в приложениях.
6: Без приложений. Много, да. Есть очень, есть простая информация для любого человека. Если мы говорим об усредненных цифрах,
16: так,
6: то 1 грамм жира при расщеплении высвобождает 9 килокалорий, угу. Белка 4, углеводов 4. Вот если мы говорим о том, что мы жировую ткань используем, ну как она может утилизироваться? Ну, двумя путями. Первый нормальный используется в качестве энергии, да, угу, для образования ТФ, то что мы называем сжигать жиры. А второй — это операционным путем, просто отрезали и выкинули. Вот если мы операцию себе не делаем, а мы сжигаем жиры, заставляем использовать организм их в качестве источника энергии, то правило то же самое. Вот мы берем наш дефицит калорий, да, вот у нас есть энерготраты дрянные, есть энергопотребление дневное, калорийность. Мы берем дельту, да, и вот если мы считаем, что полностью вся эта дельта компенсирована сожженными жирами, делим это все на 9 и получаем граммы жира, угу, которые у нас сожглись за один день. И вот при вот, строгом подходе, если ты делаешь все правильно, если у тебя, ты выдерживаешь диету, ты выдерживаешь калорийность, у тебя больше 5 килограмм за месяц, жира потерять ну, просто не получится. Просто угу, по калькуляции. Можно потерять веса больше, конечно. Можно там волокнами очистить свой кишечник, да, там очень много лишнего находится. Можно избавиться там от какого-то объема межжелудочной жидкости.
5: Воды много уйдет.
6: Да, да, да.
16: Угу. Жидкость,
6: да. Но жира уйдет, вот можешь взять калькулятор и посчитать, все очень просто. 9 килокалорий, 1 грамм освобождает. Вот дефицит делишь на 9, получается, сколько грамм у тебя может уйти жира при соблюдении той диеты, которую ты соблюдаешь.
16: Ну, а вот эти вот приложения сейчас, которые есть, вот я, допустим, знаю, что многие пользуются. Ничего,
5: одно это нормально? Одно из приложений, вес умножаясь на 26 коэффициент, и потом есть коэффициент активности. Ну, в основном там где-то, когда активность маленькая, на 1,2, вот у тебя получается, это твой общий калораж за день. Угу. Потом ты все это высчитываешь. Денис уже сказал, 1 грамм белка – это 4 калории, 1 грамм жира – это 9 калорий, и 1 грамм углеводов – это 4 калории.
2: Мне вот интересно, берешь, с каким… сейчас, да, продолжайте.
5: Изначально, допустим, 1,5 грамма на килограмм веса белка, ну, до 2. Допустим, ну, образно говоря, 80 килограмм умножаешь там на 2, 160 грамм получается, умножаешь на 4. Вот это твой калораж получается. Потом 1 грамм от 0,8 до 1 грамма жира опять умножаешь на 9. И получается у тебя уже две составляющие суммы есть. Ты это все суммируешь. И потом от общей суммы отнимаешь вот эти две суммы, и у тебя получается углевод.
16: Мы так из бодибилдинга плавно перешли в диетологию и в математику.
2: С таким лицом ты сейчас будешь поле чудес открывать и дарить гостям подарки.
16: Да, сейчас открою.
6: Одно из средств или бодибилдинга.
16: Да,
6: диета – это неотъемлемая часть.
16: А, ну что ж, усы я еще не отрастил, но хочу поблагодарить вас за то, что пришли на наш эфир, в нашу скромную уютную студию, и подарить вам. Возможно, это не самый диетический вариант, но это натуральный шоколад от шоколадной мастерской Hunter Berry. Это вот у них свое производство здесь, в Брянске, и это очень вкусный шоколад. Но я знаю, что вот там пару долек в день можно, правильно?
5: Однозначно.
16: Да, вот. И чай наш тоже с логотипом Брянской губернии, логотип 3-2 радио, логотип «Спортивный четверг», все здесь есть. А можете все вместе собраться вот с этим набором, попить чайку с шоколадочкой, ну или смотрите там как-нибудь, распределите. Передаю подарочки.
4: Спасибо большое.
16: Да. А у нас там немножечко, да, времени?
2: Ну, у нас, считай, конец. Буквально полторы минутки и все.
16: Ну что, следующий эфир у нас тоже будет очень интересный. Я тут на днях сделаю анонс. Я думаю, что мы сегодня обсудили много чего, но еще очень-очень много чего не обсудили. Потому что тема интересная, и как мы сегодня поняли, бодибилдинг — это прям...
2: Да и сама философия и стиль жизни, конечно,
16: да, довольно интересный. Да, да. Столько тем можно из бодибилдинга дальше ответвлять в разные науки и в разные вообще сферы. Это просто открытие для меня сегодня.
5: А могу я, пользуясь
2: конечно,
5: случаем...
2: Конечно.
16: Можете.
5: 10 октября... Мы так. будем проводить чемпионат Брянской области очередной. Это будет у нас уже 36-й. Многие даже не знают, что проходит чемпионат. А у нас будет уже 36-й чемпионат.
16: Ну, я с удовольствием пришел бы.
5: Естественно, мы приглашаем на соревнования. Будет
2: но
5: здорово,
2: я думаю,
5: красиво.
2: Да, к 10 октября мы неоднократно сможем это еще повторить. Кирилл, они что-то достают.
6: Мы что-то достали.
4: Да, мы что-то достали, да.
16: Давайте, да. У нас сейчас сколько? Минутка есть?
2: Минутка есть, да.
6: Раз подарки пошли, тоже у меня есть подарок. У меня, правда, один, ребят.
16: Так.
6: Я, ну, так вот, я в другой раз обязательно.
2: А там по размеру станет понятно.
6: По размеру это больше, наверное, на Кирилла. Вот такая история.
16: Элечка.
6: Да, по размеру

0: В эфире 3.2 Радио с информацией о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41. ИП «Осадов». Вечером, по данным Яндекс.Погоды, в Брянске температура воздуха плюс 26. Малооблачно, ветер восточный до 8 метров в секунду. Атмосферное давление около 747 миллиметров ртутного столба.
1: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте зеленыйберег.рф и по телефону 72-41-41.
2: Реклама. О, сколько нам открытий ярких сердечно дарит теплый май. Встречай весну с аэропарком. Рыхли, крути, готовь, качай. Качай музло, бицуху, воду. Готовь качели, шашлыки, машину, велик. На природу, на дачу. Всех своих вези. Все для дачи, спорта и отдыха на природе в магазинах ТРЦ «Аэропарк». Приходи, выбирай свое. И качай вместе с «Аэро».
3: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП, в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
4: В связи с расширением производства предприятие «Группа компаний машиностроения и приборостроения» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
5: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
6: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
7: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
8: Рекламная служба 3.2 Радио. 404-333. Код города 48-32.
9: Вечера. 3.2 Радио. Новости.
10: 3.2 Радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Уникальные производственные площадки реализуют масштабные проекты в Брянской области. В их числе завод «Терматрон» – предприятие, не имеющее аналогов, которое производит стрелочный электропривод для скоростных железных дорог. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, на пути следования «Сапсана» между Москвой и Санкт-Петербургом используется только это оборудование. 95% аналогичных систем всего Содружества независимых государств оснащены шлагбаумами, которые производятся в Брянске. В числе новых разработок – трамвайный стрелочный электропривод, аналог австрийского, который поставляется вместе с системой управления. Напомню, ранее завод «Терматрон» приобрел Гомельский электромеханический завод, после чего появилась возможность включить его в производственный контур для выпуска более конкурентной и востребованной продукции, благодаря чему удалось достичь оптимальной цены, а также условий качества. Егор Ковальчук подчеркнул, в настоящее время завод активно использует меры государственной поддержки, благодаря чему по программе Минпромторга с помощью Фонда развития промышленности на 90% обновлено станочное оборудование. Промышленное производство Брянской области успешно развивается и модернизируется. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, потенциал совместного российско-белорусского предприятия «Брянск-Сельмаш» свидетельствует об успешной международной интеграции. Напомню, оно специализируется на выпуске зерноуборочной, кормоуборочной, посевной и мульчирующей техники. В прошлом году в сотрудничестве с Минпромторгом России был реализован проект по разработке и производству селекционного комбайна. Уже проведены испытания и получены сертификаты на производство. Как сообщил Егор Ковальчук, техника «Брянск-Сельмаш» почти на 89% состоит из отечественных комплектующих. Предприятие активно участвует в программах федерального и регионального субсидирования. При этом, по словам главы региона, необходимо открывать и новые возможности, участвуя в различных выставках, крупнейшая из которых это «Иннопром», которая пройдет в Екатеринбурге в июле, где будет представлен «Брянск-Сельмаш» с целью демонстрации линейки брянской продукции и укрепления производственных контактов.

комплексная работа по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог в Брянской области реализуется во всех муниципалитетах. Так, в областном центре начали укладку выравнивающего слоя асфальта на улице Советской. Отмечается, на данном участке срезан старый асфальт, а также выполнена корректировка по высоте около 80 объектов, в числе которых выравнивание люков. Напомню, ранее сообщалось, на пустыре около роддома будет организована новая муниципальная автопарковка. Над всеми пешеходными переходами улицы Советской установят дополнительные светодиодные светильники. Обновят тротуары, на которых уложат новый асфальт и заменят старую плитку. Всего порядка 500 километров автомобильных дорог отремонтируют в Брянской области в нынешнем году. Согласно плану реализуемых задач, только в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» будут приведены в нормативное состояние свыше 150 километров трасс и один мост, а также начнется поэтапный капремонт еще трех мостовых переправ. Оздоровительная кампания нынешнего года охватит 47 тысяч детей, в том числе 18 тысяч, находящихся в трудной жизненной ситуации. Как ранее сообщал временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук, для них подготовлены 8 оздоровительных лагерей, 4 санатория и 353 школьных лагеря. На эти цели в бюджетах различного уровня предусмотрено более 406 миллионов рублей. Предполагается организовать десятки спортивных, художественных, туристско-краеведческих, социально-гуманитарных смен, а отличившиеся в учебе и общественной деятельности брянские школьники смогут традиционно отдохнуть во всероссийских центрах «Артек», «Орленок» и «Смена», а также «Океан» и «Алые паруса». Как отметил Егор Ковальчук, в Брянской области в исполнении поручения Владимира Путина реализуется государственная задача, направленная на патриотическое воспитание молодежи. На Брянской земле будет организован круглогодичный центр военно-патриотического воспитания «Авангард». Он будет открыт на базе детского оздоровительного центра «Деснянка». Завтра погода в Брянске не претерпит существенных изменений. В дневные часы синоптики прогнозируют около 27 градусов в плюсовом диапазоне. Атмосферное давление около 748 миллиметров ртутного столба. Ветер южный от 3 до 5 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.

0: Реклама.
1: Лето уже на старте. Приглашаем в детский лагерь «Ровесник». Страну детства, место удивительных встреч и ярких впечатлений. Творческие мастерские, авторские программы и спортивные состязания. «Ровесник». 4 уникальные смены уже ждут вас. Забронируйте путевку на ровесник32.ру или по телефону 8-910-338-68-67. Вместе сделаем яркое лето.
2: 12+.
3: Нужна система отопления? Не трать время. Звони в «Аквамонтаж». Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33-31-65. Звони в «Аквамонтаж». 33-31-65.
4: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58-19-66.
5: Два кольца, одна цена. В ювелирных магазинах «Изумруд» два обручальных кольца по цене одного. И элегантная подвеска в виде сердца в подарок. Найди свою идеальную пару в ювелирных магазинах «Изумруд». Организатор акции ИП «Розанов ОВ». Украины 320-774-600-478-194. Акция действует с 14.04.26 по 31.10.26. Подробности о количестве подарков, месте и способе их получения уточняйте у продавцов-консультантов.
6: Брянский городской водоканал приглашает на работу слесаря аварийно-восстановительных работ, машиниста насосных установок, слесаря-ремонтника, электрогазосварщика, электромонтера, водителя. Звоните 32-71-04.
7: Еще в 1997 году рассчитали, что если бы участники дорожного движения полностью соблюдали правила, то количество погибших в ДТП сократилось бы почти вдвое. Помните, ни одно ограничение скорости не установлено просто так. Соблюдайте скоростной режим, двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
8: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Пульс. Это страсть. Это рок.
1: История рядом. Программа о Брянске, людях и событиях с ним связанных.
2: В Брянске много интересных домов. Расскажите про них.
3: Кинотеатр «Октябрь». История кинотеатра началась в 1924 году. Именно в этом году Брянский Покровский собор был закрыт для проведения служб с условием организации в нем к годовщине Октябрьской революции Народного дома. Народный дом стали называть просто кинотеатр «Октябрь». Была взята в аренду киноаппаратура. В помещении собора установили скамьи, обтянули материи алтарь и начались сеансы. Вместимость помещения была небольшая – 480 человек. В зале было холодно и сыро, а потому реконструкция здания бывшего собора продолжилась. В крайнем боковом пределе появился буфет, просушен зрительный зал, в фойе появились пальмы и сцена. На сцене играл оркестр. Публику развлекали заезжие маги, чтецы и эксцентрики. В 1927 году был убран купол. После освобождения Брянска от фашистов в 1943 году «Октябрь» нужно было восстанавливать. Первоначально хотели восстановить кинотеатр на 700 мест в помещении бывшего храма, но потом решили построить новое здание на 500 мест по улице Фокина. К строительству были привлечены разрушавшие город военнопленные гитлеровцы. Открытие кинотеатра состоялось 4 декабря 1949 года. Но только 21 января 1951 года в брянских газетах появились киноафиши с приглашением в новый кинотеатр «Октябрь» на показ фильма «Владимир Ильич Ленин». Новый «Октябрь» очень быстро стал одним из любимейших мест отдыха горожан. В 1959 году «Октябрь» получил кажущееся невероятным звание «Лучший кинотеатр РСФСР». В газетной статье, которая сопровождалась присуждением, отмечали успехи коллектива, а прежде всего директора кинотеатра Дмитрия Панкова. А через два года произошла трагедия. В этом случае нельзя сказать, что ничего не предвещало беды. Дмитрий Панков не раз обращался к властям с вопросом о закрытии кинотеатра в связи с опасностью его дальнейшей эксплуатации. Спешка во время строительства и отступление от проекта дали о себе знать. На вечерний показ фильма «Сорока-воровка» было продано 534 билета. В 22:20 в самый разгар показа фильма произошел обвал потолка и крыши в центральной части здания. Более 200 человек оказалось под завалами. Погибли 46 человек. Были ранены 123 человека. 155 человек получили легкие травмы. Восстановили «Октябрь» к 21 мая 1960-го, и до 90-х годов прошлого века он радовал горожан. Затем кинотеатр был признан аварийным и закрыт, так как денег на ремонт не было. В 2000 году он был продан на аукционе предпринимателю из Смоленска. Старое здание было снесено и возведено новое – развлекательный центр «Фортуна», ныне «Сити Холл». В чем-то он повторяет общие пропорции исторического здания. Того самого «Октября».
1: История рядом. Слушай подкаст «История рядом» на волнах 3.2 радио и ВКонтакте.
0: Едешь с работы и слушаешь 3.2 радио.
4: Реклама.
5: В один день Олег задумался продать дачу. И продал. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
6: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
7: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
8: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
9: Хотите быть в курсе спортивных событий Брянска? Слушайте «Спортивный четверг» на 3.2 радио в колонке «Алиса» или смотрите прямой эфир из студии в официальной группе ВК. Еженедельно в 17:00 в гостях спортсмены, тренеры, эксперты, ведущие Кирилл Пухляков и Антон Запорожец. Задавайте вопросы на сайте 3.2radio.ru или в чате прямой трансляции. «Спортивный четверг». Держим руку на пульсе.
10: Где встречается такое, что земля над головой?
11: Не знаю. Где?
10: В метро. А что за место, где 12 идет раньше 11?
11: Где?
10: В словаре. 12 на букву «Д», а 11 на «О». А где в машине самое безопасное место?
11: О, это я знаю. В автокресле.
12: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
0: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: В эфире 3.2 радио с информацией о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72 41 41. ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометров покажут плюс 17. Малооблачно, ветер восточный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба.
1: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.rf и по телефону 72 41 41.
2: Реклама. Экспресс-сервис «Астошелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
3: Нужна система отопления? Не трать время. Звони в «Аквамонтаж». Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33 31 65. Звони в «Аквамонтаж». 33 31 65.
4: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.

0: как на заднем сиденье пригорюнились друзья. Их ужасно огорчает то, что не пристегнут я.
1: Компания «Пристегнись» разработана при поддержке госавтоинспекции и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
2: Рекламная служба 3.2 радио 404-333. Код города 48-32.

3-2 радио. Хочешь общение? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

пульс. Это страсть. Страсть. Это рок. Твое радио. Твоего города. Три-два радио.

0: Реклама.
1: Все о дизайне интерьеров в программе «Дома лучше». Ольга Погодаева поделится секретами, как обустроить жилье красиво, уютно и разумно. Каждый четверг в 10 утра на 3-2 радио. Прямая трансляция в официальной группе ВК.
2: Брянский городской водоканал приглашает на работу слесаря аварийно-восстановительных работ, машиниста насосных установок, слесаря-ремонтника, электрогазосварщика, электромонтера, водителя. Звоните 32 71 04.
3: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
4: Дача, прием! Овощной экипаж на грядке! Пилот Морковка запрашивает посадку!
5: Дача на связи! Посадку разрешаю!
6: Стартуем в дачный сезон вместе с аэропарком! Здесь все для сада, огорода, цветения, вдохновения и богатого урожая!
7: Семена и саженцы, дачный инвентарь и мебель, уютный декор и нужные мелочи!
8: Прогноз на май благоприятен для дачников! Погода радует, аэропарк помогает!
9: Встречаемся в аэро!
10: Ваша свадьба в самом сердце города. Ресторан «Севен» – воплощение вашей мечты. Исторический особняк, интерьеры, от которых замирает сердце, изысканная кухня и великолепный сервис. Семь – значит семья. Ресторан «Севен» – ваш счастливый номер. Брянск, площадь Карла Маркса, 7, 32, 17, 17.
11: Начинаем упражнение для правильного перехода дороги. Поворачиваем голову налево, направо и снова налево. Убедились, что на дороге безопасно? Начинайте переход.
12: Твой ход, пешеход. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
13: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.
14: Воздух

0: 3.2 Радио представляет рубрика «Культурный город». Все о жизни города и о том, как с пользой провести время. Концерты.
1: Всем привет, с вами Катя Гольц. Расскажу вам, что предлагают музыкальные площадки нашего города. Настоящий феномен российского рока с большим фестивалем на сцене. Совсем скоро ждет нас в Брянске. Трибьют-шоу – это шоу, в котором песни известных групп или артистов звучат в исполнении других музыкантов. Чаще всего группы или артисты, чьи произведения исполняются, на мероприятии не присутствуют. И это, конечно же, никак не отразится на самом шоу. Совсем скоро при участии музыкантов золотого состава «Сектор Газа» и старшей дочери Юрия Хоя Ирины Клинских состоится концерт, в основу которого лягут песни Юрия Хоя в исполнении групп «Сектор Газа» и «Черный вторник». Некоторые песни будут исполнены любимым и неповторимым голосом Юрия Клинских, звучащим с его оригинальной голосовой дорожки. Такое точно пропустить нельзя. 4 июня в ресторанном комплексе «Фабрика» состоится концерт, в котором примут участие группы «Черный вторник», «Сектор Газа» и «Сектор газовой атаки». Возрастное ограничение 18+.
0: Это была рубрика «Культурный город». Оставайтесь с нами. Впереди вас ждет много интересного.

ihr wollt, dass ihr uns alles glaubt.

0: Реклама.
1: В связи с расширением производства предприятие «Группа компаний машиностроения и приборостроения» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
0: Рекламная служба 3.2 радио. 404 333. Код города 48. 8.32.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: В эфире 3.2 радио с информацией о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41. ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометров покажут плюс 17. Малооблачно, ветер восточный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба.
1: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

пульс. Это страсть. Страсть. Это...

0: Это страсть. Это рок. В Брянске 8 вечера.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Промышленное производство Брянской области успешно развивается и модернизируется. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, потенциал совместного российско-белорусского предприятия «Брянск-Сельмаш» свидетельствует об успешной международной интеграции. Напомню, оно специализируется на выпуске зерноуборочной, кормоуборочной, посевной и мульчирующей техники. В прошлом году в сотрудничестве с Минпромторгом России был реализован проект по разработке и производству селекционного комбайна. Уже проведены испытания и получены сертификаты на производство. Как сообщил Егор Ковальчук, техника «Брянск-Сельмаш» почти на 89% состоит из отечественных комплектующих. Предприятие активно участвует в программах федерального и регионального субсидирования. При этом, по словам главы региона, необходимо открывать и новые возможности, участвуя в различных выставках, крупнейшая из которых это «Иннопром», которая пройдет в Екатеринбурге в июле, где будет представлен «Брянск-Сельмаш» с целью демонстрации линейки брянской продукции и укрепления производственных контактов. Брянская область традиционно является одним из лидеров России по производству картофеля. Для сельхозтоваропроизводителей, которые используют при посеве семена отечественной селекции, предусмотрен повышающий коэффициент. Это дополнительный стимул для поддержки российских сортов и развития семеноводства внутри страны. Государственная поддержка помогает брянским аграриям компенсировать часть затрат и сохранить стабильные объемы выращивания данной культуры. Новые субсидии начнут действовать в текущем сельскохозяйственном сезоне. Ранее сообщалось, брянские сельскохозяйственные предприятия по итогам ушедшего года намолотили порядка 2 миллионов тонн зерна, собрали порядка 1,5 миллиона тонн картофеля и более 110 тысяч тонн овощей с учетом защищенного грунта. Кроме того, Брянский регион сохраняет лидерство в стране по производству крупного рогатого скота. По поголовью первое место в Центральном федеральном округе, второе в России. Европейцы исключены из переговорного процесса между Москвой, Киевом и Вашингтоном. Это принципиальная позиция России и Соединенных Штатов, в отличие от Украины, которая все время пытается спрятаться за спинами европейских союзников. Как отмечают военные аналитики, финансирование Киева выгодно только трансатлантической олигархии и военно-промышленному комплексу Запада. В целом же Европа утратила влияние на конфликт на Украине и не знает, как привести Киев к победе. В связи с этим им ничего не остается, кроме как финансировать украинскую армию, чтобы та могла продержаться еще какое-то время. Напомню, ранее Владимир Путин выразил твердую убеждения. Народ Украины для Запада и их прислуги в Киеве – расходный материал. Как заявил президент, людей на Украине готовили на заклание, при этом ответственность за разжигание конфликта и жертвы лежат на Западе и киевском режиме. Лимит сверхурочной работы в России вырастет в 2 раза до 240 часов в год. Сейчас максимальный порог не более 120 часов в год. Работник может выполнять сверхурочную работу только при согласии.

0: России, причем за переработки предусматривается единый порядок оплаты труда. Первые 2 часа платят в 1,5-кратном размере, последующие часы в 2-кратном. Начиная со 121 часа начинается двойная оплата за каждый час. Чтобы предотвращать чрезвычайные ситуации, снимается запрет на отзывы из отпуска работников, занятых на опасных и вредных производствах. Кроме того, теперь четко обозначены сроки, за которые работодатели должны установить работнику неполное рабочее время. Все эти изменения в трудовом законодательстве вступят в силу с 1 сентября этого года. Завтра погода в Брянске не претерпит существенных изменений. В дневные часы синоптики прогнозируют около 27 градусов в плюсовом диапазоне. Атмосферное давление около 748 миллиметров ртутного столба. Ветер южный от 3 до 5 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
1: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ 32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама.
1: Брянский городской водоканал приглашает на работу слесаря аварийно-восстановительных работ, машиниста насосных установок, слесаря-ремонтника, электрогазосварщика, электромонтера, водителя. Звоните 32 71 04.
2: Экспресс-сервис «Астошелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
3: О, сколько нам открытий ярких сердечно дарит теплый май. Встречай весну с аэропарком. Рыхли, крути, готовь, качай. Качай музло, бицуху, воду. Готовь качели, шашлыки, машину, велик. На природу, на дачу. Всех своих вези. Все для дачи, спорта и отдыха на природе в магазинах ТРЦ «Аэропарк». Приходи, выбирай свое. И качай вместе с «Аэро».
4: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
5: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
6: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
7: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
8: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: пульс. Пульс. Это страсть.
1: Страсть.
0: Это рок.
2: Стопка журнала.

0: Реклама.
1: Все о дизайне интерьеров в программе «Дома лучше». Ольга Погодаева поделится секретами, как обустроить жилье красиво, уютно и разумно. Каждый четверг в 10 утра на 3-2 радио. Прямая трансляция в официальной группе ВК.
2: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
1: Хотите быть в курсе спортивных событий Брянска? Слушайте «Спортивный четверг» на 3-2 радио в колонке «Алиса» или смотрите прямой эфир из студии в официальной группе ВК. Еженедельно в 17:00 в гостях спортсмены, тренеры, эксперты, ведущие Кирилл Пухляков и Антон Запорожец. Задавайте вопросы на сайте 32radio.ru или в чате прямой трансляции. «Спортивный четверг». Держим руку на пульсе.
0: Рекламная служба 32 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: радио твоего города. 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио с информацией о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды — глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41. ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометров покажут плюс 17. Малооблачно, ветер восточный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: пульс. Это страсть. Страсть. Это рок.
1: За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
2: В знойную погоду работающий кондиционер в автомобиле играет ключевую роль. И не только в создании комфортной атмосферы, но и в поддержании бдительности водителя, что напрямую влияет на безопасность дорожного движения. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте. Спонсор программы «Дизель-центр». Квалифицированное и качественное обслуживание дизельных топливных систем в Брянске. «Дизель-центр», улица Фосфоритная, 1. Телефон 8-953-276-40-85.
1: Автонапоминалка.
2: Помните, когда в машине жарко, водитель быстро устает и перестает концентрироваться. Но и с кондиционером, конечно же, нужно быть начеку. Если включить его слишком резко, если вентиляция грязная или климат барахлит, можно вообще себе навредить. Вот как необходимо поступать правильно. Перво-наперво не врубайте кондиционер сразу на полную. Если машина долгое время стояла на солнце, откройте для начала двери на пару-тройку минут, чтобы выпустить весь этот адский жар, который накопился в ней за несколько часов. Так и салон быстрее остынет, и кондею будет легче. Не надо сразу морозить. Не ставьте минимальную температуру. Лучше всего, чтобы разница с улицей была где-то градусов 5-7. Например, если на улице плюс 32, то у вас в салоне должно быть 23, ну, 25. Это будет самое то. Направляйте воздух вверх на стекло или в сторону, прямо в лицо, шею или грудь, этого делать не стоит. Сам кондиционер, конечно же, не может простудить, но вот резкий холодный поток может вызвать дискомфорт. Рециркуляция штука, конечно, полезная, но злоупотреблять ей не стоит. В начале поездки она помогает быстро охладиться, но потом лучше переключиться на обычный режим. Перед тем, как заглушить машину, обязательно выключите кондей, а вот вентилятор оставьте работать. Это поможет просушить испаритель и избавит от неприятных запахов, бактерий и грибка, что как раз и вызывает ту самую простуду или заложенность носа. Если при плюс 25 и выше из воздуховода уйдет еле прохладный воздух, салон долго не может остыть или кондиционер включается с задержкой или вообще отключается в пробках, то сразу едьте на диагностику.
1: Автонапоминалка.
2: Недостаток охладителя – самая частая причина снижения эффективности работы системы кондиционирования. Важно понимать, что хладагент не расходуется подобно топливу или маслу. И если его уровень снизился, это, как правило, указывает на наличие утечки в системе. Эта самая утечка может возникнуть по вине микротрещин в трубопроводах, изношенных уплотнительных кольцах или повреждений конденсатора или клапана заправки. Поэтому просто добавление хладагента без предварительной диагностики вообще не имеет никакой целесообразности. Помните, неправильная заправка, будь то недолив или, напротив, перелив, может повлечь за собой негативные последствия. Недостаточное количество хладагента приведет к слабому охлаждению, а вот избыточное – к повышению давления, помимо этого увеличению нагрузки на компрессор и, как следствие, его преждевременному выходу из строя или автоматическому отключению системы. В условиях жаркой погоды особое внимание следует уделить радиатору кондиционера, поскольку он, как правило, расположенный перед основным радиатором двигателя, подвержен загрязнению от дорожной пыли, насекомых и мелкого мусора. Вот почему очень важно на мойке обязательно мыть весь передок вашей машины, поскольку засоренный радиатор кондиционера существенно ухудшает охлаждение, особенно при движении на низкой скорости или в пробках. Не менее важна роль салонного фильтра. Его загрязнение препятствует нормальному потоку воздуха из вентиляционных отверстий, что может создать ошибочное впечатление о неисправности самого кондиционера. Помните, в знойную погоду водителям следует придерживаться вообще очень простых правил. Сначала проветрить салон, затем включить кондиционер, установив умеренный температуру, избегать прямого направления ледяного потока на себя, ну, в частности, в лицо, а также обращать внимание на запахи, силу обдува и эффективность охлаждения. При появлении первых признаков снижения эффективности работы, посторонних шумов, неприятных запахов или отключения системы в пробках, рекомендуется не ограничиваться дозаправкой, а обязательно выполнить полную диагностику, и будет вам счастье и комфортная атмосфера в машине. Спонсор программы – Дизель-центр. Квалифицированное и качественное обслуживание дизельных топливных систем в Брянске. Дизель-центр, улица Фосфоритная, 1. Телефон 8-953-276-40-85.
3: Квалифицированное и качественное обслуживание дизельных топливных систем уже в Брянске. Дизель-центр – это современное оборудование, мастера с более чем 15-летним опытом и гарантией.

Полгода. Приезжайте на диагностику и ремонт автомобиля к нам. Дизель-центр. Фосфоритная 1. Консультации по телефону 8 953 276 40 85.

0: города. 3-2 радио.
1: Реклама.
2: Хочешь продать автомобиль? Звони 50-50-23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50-50-23. Продаешь автомобиль? Звони 50-50-23.
3: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
0: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48. 7.32.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: 3.2 Радио представляет.
1: Здравствуйте, с вами программа «Метод Карлова» и я ее ведущий Карлов Андрей. Мы сегодня много говорим о здоровье, в том числе и о психологическом здоровье, или хотите, о душевном здоровье. Я вам хочу сегодня немного рассказать о том, как я вижу принципы или правила душевного здоровья. Я их сделал на основе работ известного психолога Эрика Фрома. Что значит быть душевно здоровым или психически здоровым? Это значит освободиться от инфантильных претензий и поверить в свои реальные, хотя и ограниченные силы. Быть в состоянии примириться с парадоксом, состоящим в том, что каждый из нас – наиважнейшая часть Вселенной и в то же время не важнее мухи или былинки. Быть способным любить жизнь и вместе с тем без ужаса принимать смерть. Переносить неопределенность в важнейших вопросах, которые ставит перед человечеством жизнь. И вместе с тем быть уверенным в своих мыслях и чувствах. Уметь оставаться наедине с собой и в то же время быть единым целым с каждым собратом на этой земле, совсем живым. Следовать голосу своей совести, но не потворствовать себе в самобичевании. Душевно здоровый человек – это тот, кто живет по любви, разуму и вере, кто уважает жизнь как собственную, так и своего ближнего. Будьте душевно здоровыми. Это был Метод Карлова.
0: 3.2 Радио. Это пульс. Это страсть. Страсть. Это...

0: Реклама.
1: В один день Олег задумался продать дачу. И... продал. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
2: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
3: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
4: Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8-963-213-75-27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37-75-27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
5: Все о дизайне интерьеров в программе «Дома лучше». Ольга Погодаева поделится секретами, как обустроить жилье красиво, уютно и разумно. Каждый четверг в 10 утра на 3-2 радио. Прямая трансляция в официальной группе ВК.
6: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: В эфире 3-2 радио с информацией о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41. ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометров покажут плюс 17. Малооблачно, ветер восточный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: пахнет очень редко.
1: Реклама.
2: Дача, прием! Овощной экипаж на грядке! Пилот Морковка запрашивает посадку.
3: Дача на связи, посадку разрешаю.
4: Стартуем в дачный сезон вместе с аэропарком. Здесь все для сада, огорода, цветения, вдохновения и богатого урожая.
3: Семена и саженцы, дачный инвентарь и мебель, уютный декор и нужные мелочи.
4: Прогноз на май благоприятен для дачников. Погода радует, аэропарк помогает.
2: Встречаемся в аэро.
5: Хотите быть в курсе спортивных событий Брянска? Слушайте «Спортивный четверг» на 3.2 радио в колонке «Алиса» или смотрите прямой эфир из студии в официальной группе ВК. Еженедельно в 17.00 в гостях спортсмены, тренеры, эксперты, ведущие Кирилл Пухляков и Антон Запорожец. Задавайте вопросы на сайте 3.2radio.ru или в чате прямой трансляции. «Спортивный четверг». Держим руку на пульсе.
1: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.
6: Не застелена постель, утро не будет нас совсем.

0: и два радио. Ты все правильно делаешь.
1: Всем привет, мы брянская группа Hard Walkers. Слушайте нашу песню для друзей на 3-2 радио.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: пульс. Это страсть. Страсть. Это рок.
1: Три-два радио. Новости.
2: Три-два радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Уникальные производственные площадки реализуют масштабные проекты в Брянской области. В их числе завод «Терматрон» – предприятие, не имеющее аналогов, которое производит стрелочный электропривод для скоростных железных дорог. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, на пути следования «Сапсана» между Москвой и Санкт-Петербургом используется только это оборудование. 95% аналогичных систем всего Содружества независимых государств оснащены шлагбаумами, которые производятся в Брянске. В числе новых разработок – трамвайный стрелочный электропривод, аналог австрийского, который поставляется вместе с системой управления. Напомню, ранее завод «Терматрон» приобрел Гомельский электромеханический завод, после чего появилась возможность включить его производственный контур для выпуска более конкурентной и востребованной продукции, благодаря чему удалось достичь оптимальной цены, а также условий качества. Егор Ковальчук подчеркнул, в настоящее время завод активно использует меры государственной поддержки, благодаря чему по программе Минпромторга с помощью Фонда развития промышленности на 90% обновлено станочное оборудование. Промышленное производство Брянской области успешно развивается и модернизируется. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, потенциал совместного российско-белорусского предприятия «Брянск-Сельмаш» свидетельствует об успешной международной интеграции. Напомню, оно специализируется на выпуске зерноуборочной, кормоуборочной, посевной и мульчирующей техники. В прошлом году в сотрудничестве с Минпромторгом России был реализован проект по разработке и производству селекционного комбайна. Уже проведены испытания и получены сертификаты на производство. Как сообщил Егор Ковальчук, техника «Брянск-Сельмаш» почти на 89% состоит из отечественных комплектующих. Предприятие активно участвует в программах федерального и регионального субсидирования. При этом, по словам главы региона, необходимо открывать и новые возможности, участвуя в различных выставках, крупнейшая из которых это «Иннопром», которая пройдет в Екатеринбурге в июле, где будет представлен «Брянск-Сельмаш» с целью демонстрации линейки брянской продукции и укрепления производственных контактов. Комплексная работа по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог в Брянской области реализуется во всех муниципалитетах. Так, в областном центре начали укладку выравнивающего слоя асфальта на улице Советской. Отмечается, на данном участке срезан старый асфальт, а также выполнена корректировка по высоте около 80 объектов, в числе которых выравнивание люков. Напомню, ранее сообщалось, на пустыре около роддома будет организована новая муниципальная автопарковка. Над всеми пешеходными переходами улицы Советской установят дополнительные светодиодные светильники. Обновят тротуары, на которых уложат новый асфальт и заменят старую плитку. Всего порядка 500 километров автомобильных дорог отремонтируют в Брянской области в нынешнем году. Согласно плану реализуемых задач, только в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» будут приведены в нормативное состояние свыше 150 километров трасс и один мост, а также начнется поэтапный капремонт еще 3 мостовых переправ. Оздоровительная кампания нынешнего года охватит 47 тысяч детей, в том числе 18 тысяч, находящихся в трудной жизненной ситуации. Как ранее сообщал временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук, для них подготовлены 8 оздоровительных лагерей, 4 санатория и 353 школьных лагеря.

Эти цели в бюджетах различного уровня предусмотрено более 406 миллионов рублей. Предполагается организовать десятки спортивных, художественных, туристско-краеведческих, социально-гуманитарных смен, а отличившиеся в учебе и общественной деятельности брянские школьники смогут традиционно отдохнуть во всероссийских центрах «Артек», «Орленок» и «Смена», а также «Океаны», «Алые паруса». Как отметил Егор Ковальчук, в Брянской области в исполнении поручения Владимира Путина реализуется государственная задача, направленная на патриотическое воспитание молодежи. На Брянской земле будет организован круглогодичный центр военно-патриотического воспитания «Авангард». Он будет открыт на базе детского оздоровительного центра «Деснянка». Завтра погода в Брянске не претерпит существенных изменений. В дневные часы синоптики прогнозируют около 27 градусов в плюсовом диапазоне. Атмосферное давление около 748 миллиметров ртутного столба. Ветер южный от 3 до 5 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.

0: Реклама.
1: Хотите быть в курсе спортивных событий Брянска? Слушайте «Спортивный четверг» на 3.2 радио в колонке «Алиса» или смотрите прямой эфир из студии в официальной группе ВК. Еженедельно в 17.00 в гостях спортсмены, тренеры, эксперты, ведущие Кирилл Пухляков и Антон Запорожец. Задавайте вопросы на сайте 3.2radio.ru или в чате прямой трансляции. «Спортивный четверг». Держим руку на пульсе.
0: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 4832.

хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: 3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: В эфире 3-2 радио с информацией о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41. ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометров покажут плюс 17. Малооблачно, ветер восточный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: часа. За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей. В программе «За баранкой».
1: В знойную погоду работающий кондиционер в автомобиле играет ключевую роль. И не только в создании комфортной атмосферы, но и в поддержании бдительности водителя, что напрямую влияет на безопасность дорожного движения. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте. Спонсор программы «Дизель-центр». Квалифицированное и качественное обслуживание дизельных топливных систем в Брянске. «Дизель-центр», улица Фосфоритная, 1. Телефон 8-953-276-40-85.
0: Автонапоминалка.
1: Помните, когда в машине жарко, водитель быстро устает и перестает концентрироваться. Но и с кондиционером, конечно же, нужно быть начеку. Если включить его слишком резко, если вентиляция грязная или климат барахлит, можно вообще себе навредить. Вот как необходимо поступать правильно. Перво-наперво не врубайте кондиционер сразу на полную. Если машина долгое время стояла на солнце, откройте для начала двери на пару-тройку минут, чтобы выпустить весь этот адский жар, который накопился в ней за несколько часов. Так и салон быстрее остынет, и кондею будет легче. Не надо сразу морозить. Не ставьте минимальную температуру. Лучше всего, чтобы разница с улицей была где-то градусов 5-7. Например, если на улице плюс 32, то у вас в салоне должно быть 23, ну, 25. Это будет самое то. Направляйте воздух вверх на стекло или в сторону, прямо в лицо, шею или грудь, этого делать не стоит. Сам кондиционер, конечно же, не может простудить, но вот резкий холодный поток может вызвать дискомфорт. Рециркуляция штука, конечно, полезная, но злоупотреблять ей не стоит. В начале поездки она помогает быстро охладиться, но потом лучше переключиться на обычный режим. Перед тем, как заглушить машину, обязательно выключите кондей, а вот вентилятор оставьте работать. Это поможет просушить испаритель и избавит от неприятных запахов, бактерий и грибка, что как раз и вызывает ту самую простуду или заложенность носа. Если при плюс 25 и выше из воздуховода уйдет еле прохладный воздух, салон долго не может остыть или кондиционер включается с задержкой или вообще отключается в пробках, то сразу едьте на диагностику.
0: Автонапоминалка.
1: Недостаток охладителя – самая частая причина снижения эффективности работы системы кондиционирования. Важно понимать, что хладагент не расходуется подобно топливу или маслу. И если его уровень снизился, это, как правило, указывает на наличие утечки в системе. Эта самая утечка может возникнуть по вине микротрещин в трубопроводах, изношенных уплотнительных кольцах или повреждений конденсатора или клапана заправки. Поэтому просто добавление хладагента без предварительной диагностики вообще не имеет никакой целесообразности. Помните, неправильная заправка, будь то недолив или, напротив, перелив, может повлечь за собой негативные последствия. Недостаточное количество хладагента приведет к слабому охлаждению, а вот избыточное – к повышению давления, помимо этого увеличению нагрузки на компрессор и, как следствие, его преждевременному выходу из строя или автоматическому отключению системы. В условиях жаркой погоды особое внимание следует уделить радиатору кондиционера, поскольку он, как правило, расположенный перед основным радиатором двигателя, подвержен загрязнению от дорожной пыли, насекомых и мелкого мусора. Вот почему очень важно на мойке обязательно мыть весь передок вашей машины, поскольку засоренный радиатор кондиционера существенно ухудшает охлаждение, особенно при движении на низкой скорости или в пробках. Не менее важна роль салонного фильтра. Его загрязнение препятствует нормальному потоку воздуха из вентиляционных отверстий, что может создать ошибочное впечатление о неисправности самого кондиционера. Помните, в знойную погоду

0: Водителям следует придерживаться вообще очень простых правил. Сначала проветрить салон, затем включить кондиционер, установив умеренную температуру, избегать прямого направления ледяного потока на себя, ну, в частности, в лицо, а также обращать внимание на запахи, силу обдува и эффективность охлаждения. При появлении первых признаков снижения эффективности работы, посторонних шумов, неприятных запахов или отключения системы в пробках, рекомендуется не ограничиваться дозаправкой, а обязательно выполнить полную диагностику, и будет вам счастье и комфортная атмосфера в машине. Спонсор программы «Дизель-центр». Квалифицированное и качественное обслуживание дизельных топливных систем в Брянске. «Дизель-центр», улица Фосфоритная, 1, телефон 8-953-276-40-85.
1: Квалифицированное и качественное обслуживание дизельных топливных систем уже в Брянске. «Дизель-центр» — это современное оборудование, мастера с более чем 15-летним опытом и гарантия полгода. Приезжайте на диагностику и ремонт автомобиля к нам. «Дизель-центр», Фосфоритная, 1. Консультации по телефону 8-953-276-40-85.

пульс. Это страсть. Страсть. Это...

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио с информацией о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды «Глэмпинг Зеленый берег». Звоните 72-41-41. ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометров покажут плюс 17. Малооблачно, ветер восточный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: Радиоуха.
1: Это страсть. Страсть. Это рок.
2: Eins, zwei, drei, vier.

22 полночь. В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ 32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

Капуста. Это страсть. Страсть. Это

0: радио твоего города. 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио с информацией о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды — глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41. ИП «Осадок». По данным сервиса Яндекс.Погода, утром до плюс 23. Малооблачно, ветер восточный до 6 метров в секунду. Атмосферное давление около 749 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

собаках, которых не смогли отстрелять. Так пускай смотрят с тугой пустотой и укором, ведь кроме наших окон

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

пульс. Это страсть. Страсть. Это

3-2 радио. Хочешь общение? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: 2 радио.
1: В эфире 3-2 радио с информацией о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды — глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72 41 41. ИП «Осадок». По данным сервиса Яндекс.Погода, утром до плюс 23. Малооблачно, ветер восточный до 6 метров в секунду. Атмосферное давление около 749 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

3-2 радио. Хочешь общение? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только.

на ветвях качается, солнце валяется в луже, что-то уже случается, видимо, нам это нужно, в общем-то, все возможно. И облака, и дождик, домик, и садик детей, и большой внедорожник –

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

Путь. Это страсть. Страсть. Это

0: радио.
1: В эфире 3-2 радио с информацией о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды — глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72 41 41. ИП «Осадок». По данным сервиса Яндекс.Погода, утром до плюс 23. Малооблачно, ветер восточный до 6 метров в секунду. Атмосферное давление около 749 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.